крестьянам помогло. Солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

он на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
4: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Созахинспротайк» на декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио. Сделано в России.
11: Знаете ли вы?
12: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Наше радио.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так,
2: ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

за оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если разобраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Наша реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
2: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джелиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АСАВТО. Приезжайте на тест-драйв Джелиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в АСАВТО.
3: Не оферта.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Сделано в России.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Три человека погибли в результате ночной атаки беспилотников на городской округ Тула. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Как сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев, атака затронула жилой сектор в нескольких населенных пунктах. В поселке повреждены частные жилые дома и коммерческие объекты. На месте работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. В правительстве развернута работа оперативного штаба, добавил Миляев. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Телефонный разговор лидеров России и США продолжался 55 минут. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом носил дружеский и откровенный характер. Как отмечает сайт nsn.fm, этот разговор стал 13-м по счету с момента переизбрания Трампа на должность главы государства. В последний раз лидеры двух стран беседовали 29 апреля. В этот раз Путин поздравил американского коллегу с 80-летием. Банки, которые не состоят в белых списках, могут быть включены в них осенью. На данный момент ведется соответствующая работа, сказал в интервью РИА Новости глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Он напомнил о том, что в списке пока мало банков и что это ставит в неравные условия кредитные организации при обслуживании граждан. Депутат уточнил, что по данным Минцифры, для этого надо просто технологически реализовать данную программу, а это требует времени. Сейчас работа такая ведется, чтобы все банки были включены в белый список. Я надеюсь, что осенью это будет реализовано, подытожил Аксаков. Роскачество проверит онлайн-кинотеатры. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. По его словам, исследование онлайн-кинотеатров будет проведено в том числе с точки зрения качества, удобства подписки, ценовых моделей, наличия собственных проектов и удобства для пользователей. Протасов добавил, что завершить исследование планируется уже к осени. Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри России. Как сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова, речь идет о передаче лихорадок, которые не свойственны для России. При этом она напомнила о том, что существуют лихорадки, которые передаются через насекомых, поэтому вне зависимости от местонахождения необходимо избегать укусов комаров любого вида, сказала Попова. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 7 часов 6 минут в столице. Всем прекрасного настроения. Понедельник сегодня, 15 июня.
3: Доброе утро. Мы с Яной вдвоем. Александр у нас в отпуске, как и обещали. Поэтому эту неделю... А он на неделю или на две?
2: Я что-то забыл. Неделю. На две неделю. Уйду я сразу вслед за Александром. Он к тебе вернется в следующий понедельник.
3: А то есть ты с 22-го на две недели уйдешь в отпуск.
2: Да, я уйду на две недели в отпуск.
3: Понятно. Вот.
2: А эту неделю мы справляться будем без Александра, но мы надеемся, никак не омрачит нашего с вами коллективного настроения. Все будет прекрасно, тем более, что позади три выходных дня, и мы уверены, вы полны сил, энергии и отличного настроения для того, чтобы вступить в новую трудовую неделю.
3: А вас не смыло в 12 числа?
2: Нет, нас, почти был такой порыв. У нас, на самом деле, была прекрасная погода все дни, и мы с мужем смеялись, мы были в деревне, что вот круг во всех остальных деревнях, вот которые рядом расположены, везде шел ливень, а вот прямо над нами вот такое пятно солнца. И мы солнце, я, значит, поливала все активно, все дела, а в ночь с 12 на 13 у нас так ливануло, и был такой гром, гром и молния, и так все грохотало, что, прям даже страшно стало в какой-то момент. И 13-го, конечно, так знатно все полило. Но между тем, вчера мы опять купались. Вот все развеялось, и вчера был опять солнечный день, и мы вчера полдня провели на озере с детьми.
3: Я возвращался 13-го из Сочи. Наш самолет должен был приземлиться в Шереметьево, но из-за грозы нас направили во Внуково. И во Внуково мы не смогли сесть, и в какой-то момент без предупреждения мы сели, и оказалось, что мы сели в Домодедово. И командир корабля говорит: сейчас мы дозаправимся и полетим в Шереметьево. А мне Домодедово полностью устраивало. Но потом он разговаривал там с представителями авиакомпании, и решено было, так как гроза сильная, и там в ближайшие два часа ничего не изменится, всех выпустить в Домодедово. Да. И вот так с приключениями мы добирались.
2: Ну, в общем, у тебя тоже в некотором роде бонус, да, случился? Ты приземлился ближе к дому.
3: Да, да. Я приземлился ближе к дому, и как раз страшный ливень шел, и затоплены были дороги. Я потом уже в новостях посмотрел ролики в интернете, в Москве именно, в некоторых районах просто смывало улицы. И в магазины.
2: Да, говорят, в Москве было просто что-то невообразимое.
3: И в общественный транспорт тонул. Поэтому вот мне кажется, что в Москве пик был именно 13 июня дождя.
2: Вот как раз мы вызвали нашего старшего сына, у него был день рождения в этот день, и мы его вызвали к нам в деревню, говорим: с друзьями отметишь в другой день, давай уже к мамке с папкой, чтобы вот с братьями все вместе, пойдем на озеро купаться. А мы ему звонили 12 числа, когда у нас прям солнце и все дела, и он приезжает, а у нас, значит, в деревне вот этот вот ливень, электричество вырубило, у нас был очень, скажем так, неожиданный праздник. Но все получилось в любом случае очень неплохо.
3: Уверен. Наш.ру для связи с нами. Рассказывайте, как у вас прошли выходные. Мы начинаем. Всем доброе утро и поздравляем с началом новой трудовой недели.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
6: Новая Самара.
5: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
8: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в Асавто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в Асавто.
8: Не оферта. Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше. Наше. Наше радио.
11: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро! 7 часов 19 минут в Москве.
1: Голос чемпиона.
3: Дачный участок становится территорией драйва, садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
2: На прошедших выходных мы устроили гоночный тест-драйв садовой техники «Чемпион». Надо сказать, заезды получились мощными. Видеоролики о тест-драйве вы сможете посмотреть в нашем паблике в ВК в течение следующих 2 недель.
3: Ну, а перед тем, как начать розыгрыш призов от «Чемпион», давайте поделимся своими впечатлениями от нашего тест-драйва.
2: Ну, Александр уже поделился своими эмоциями, лично со мной, по крайней мере, но передавать я их не буду. После отпуска сам расскажет. Скажу за себя. Тестируемая мною бензопила мне сразу понравилась тем, что не требует лишних усилий при запуске, удобный быстрый старт, и ты сразу входишь в рабочий режим. И главное, получаешь удовольствие от процесса, что, согласитесь, важно.
3: Надо сказать, с моим триммером тоже похожая история. Он оказался таким дружелюбным. Сборка заняла буквально несколько минут, а запуск прошел без сюрпризов. И с триммером легко может справиться даже девушка, самая хрупкая, потому что у него такие удобные рукоятки, надплечные ремни. Ну и отдельный плюс, конечно, система антивибрации, которая реально делает работу комфортнее, друзья. В общем, я так увлеклась, что проложила дорожку прямо до леса. Увидите все на видео, на днях его обязательно опубликуем.
2: У Пилы, кстати, тоже есть система антивибрации. Это сильно помогает, особенно если долго работаешь.
3: Ну, в общем, ваши машины и наши машины уверенно доехали до финиша и показали результаты настоящих чемпионов без внеплановых пит-стопов и сюрпризов на треке.
2: Гоночные выходные закончились, но дачный сезон продолжается, и нас всех ждет еще немало интересных заездов. Поэтому предлагаем вам прямо сейчас посостязаться в нашем квалификационном, да, так правильно,
3: да,
2: заезде и выиграть свой собственный болид от «Чемпион». Начинается рубрика «Голос чемпиона» с розыгрышем невероятных классных призов. Правила следующие. Вы услышите звук техники «Чемпион» и должны угадать, что это. На сегодня будем принимать 15-й правильный ответ. Я думаю, что для людей, которые работают на...
3: проводят много времени на даче?
2: В садовых участках или живут в частных домах. Вообще не составит труда догадаться, о чем идет речь. Но давайте попробуем и напомню правила. Вы услышите сейчас звук техники и должны угадать, что это. Мы принимаем 15-й правильный ответ. Если вы окажетесь 15-м правильно ответившим, то заберете, собственно, то, что мы загадали.
3: Приз, уверяю вас, вам очень понравится.
2: Именно так. Давайте послушаем. Надеюсь, всем будет слышно. Секундочку.

0: собственно, звук. Именно это мы разыгрываем, именно это мы угадываем. Наш.ру, на главной странице сайта, есть два бота, выбирайте любой, который у вас работает. И ждем 15-й правильный ответ. И через несколько минут вы узнаете, что же мы загадали и кто стал счастливчиком.
1: Для кого день начался радостно.
0: Именно так.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. 7 часов 26 минут в столице.
2: Ну что, давайте еще раз послушаем звук техники Champion. Вы должны были угадать, что это, и оказаться 15-м правильно ответившим сегодня. И кто угадает, тот и заберет это самое.

0: хорошая штука.
1: Концовка, мне кажется...
0: Подсказала?
1: Подсказала. Ну, можно спутать, но концовка расставляет точки.
0: Итак, друзья, для кого же этот день, 15 июня, оказался самым радостным сегодня? Счастливый номер телефона 903-729-98 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете прекрасную, шикарную бензопилу «Чемпион».
1: Именно она звучала и была загадана сегодня.
0: Да. Драйв, друзья, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
1: Завтра же продолжим в это время разыгрывать технику с помощью вот такой механики, которая, мне кажется, для любителей и для знатоков не составляет никакого труда в отгадывании. Тут главное оказаться нужным по счету, правильно ответившим. Но можете попытать свою судьбу завтра в это же время, если сегодня не повезло.
2: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7.34 в Москве. Доброе утро. Понедельник. Сегодня 15 июня. Мы с Ян вдвоем, Саша в отпуске на ближайшую неделю. И есть новость. 77% россиян жалуются на проблемы со сном. А среди самых частых жалоб — дневная сонливость, ночные пробуждения и трудности с засыпанием. И есть список, почему россияне поздно ложатся спать. На первом месте телефон. Телефон победил подушку. Лег посмотреть одно видео, очнулся в час ночи с телефоном на лице. Распространенная история. Янка, тебе это не грозит?
3: Не, у меня книжка на уборе лежит обычно.
2: Новости не отпускают. Кажется, сейчас быстро проверю, что там в мире. Через 40 минут мир все еще тревожный, а ты уже без сна. Рабочий день расползается. Мессенджеры стали так активно входить в нашу жизнь, ну как входить, уже давно они вошли, что работа не заканчивается в 19.00, а после официального, да, окончания рабочего дня ты продолжаешь отвечать на рабочие вопросы. Не все это делают, но многие. Дальше. Вечер стал единственным личным временем. Днем работа, дела, дети, пробки, бытовуха, а ночью, наконец, можно просто побыть человеком. Есть вот такой пункт. Сериалы, рилсы и короткие видео не имеют финала. Раньше серия закончилась и спать, теперь лента не заканчивается никогда. Тревожность стала фоновым режимом. Организм устал, но голова все еще проводит совещание. Поздние ужины и кофе после обеда также участвуют. Мы вроде не виноваты, но капучино в 18.30 запомнил все. Сбился режим выходных. В пятницу и субботу ложимся поздно. В воскресенье пытаемся починить жизнь. В понедельник опять все сначала. Лето, жара, светлые вечера. Мозг не успевает перестроиться, и, соответственно, вы поздно засыпаете. Ну и мы предлагаем вам продолжить этот список. Если вы поздно ложитесь спать, то почему?
3: Вот я тоже испытываю в последнее время трудности с засыпанием, но ты мою причину не обозначил. У меня, например, очень просто активные соседи. И у нас вот этот двор буквы П, и, в общем, он не закрыт, а вот напротив еще школа, и, ну, получается все равно, ну, такой вот замкнутый достаточно квадрат. И у меня очень веселые соседи, которые тусят на лавочке перед домом до просто, ну, я не знаю, до скольки часов это происходит, но каждый раз, когда я ложусь спать, я ложусь спать с подушкой на голове, потому что закрыть окна не могу. Мне надо, чтобы окна летом были открыты, потому что без воздуха вообще тогда тяжело. И вот я пытаюсь заснуть под говор, смех и прочие прелести жизни.
2: Ну, у меня сейчас, как и у многих поклонников футбола, чемпионат мира по футболу, который проходит в Америке, в Мексике и в Канаде, и, соответственно, время матчей, мягко говоря, не очень удобно. Вот буквально вчера сегодня уже я лег в час, потому что смотрел Нидерланды-Япония, и если первый тайм был достаточно скучный, то кто смотрел и досмотрел второй, все расставил на свои места. Очень сложно, конечно, работая на радио и имея постоянно телефон в руках, не узнать счет того или иного матча, который ты не смог посмотреть, потому что он шел там, например, в 4 утра. И один сервис, я сейчас обращаюсь к этому сервису, который записывает эти матчи, один стриминговый видеосервис, и потом ты можешь уже посмотреть. Можно счет убирать? Сложно, конечно, не узнать счет, но когда ты хочешь посмотреть матч, который там пропустил, открываешь, а прямо на главной странице посмотреть и счет этого матча.
3: Слушай,
2: в записи, да.
3: Хочешь, не хочешь, посмотришь.
2: Жирный спойлер. И уже не так интересно. Хотя в эпоху современных цифровых технологий, конечно, да, и вот этой информации вокруг сложно не узнать счет. Но, тем не менее, иногда можно себе устроить такой цифровой детокс, чтобы посмотреть интересующий тебя матч. Но там счет прямо на главной этого сайта сервиса. Друзья, если вы поздно ложитесь спать и у вас

0: есть причина, которую мы не назвали, пожалуйста, напишите, мы почитаем через несколько минут, может быть, кто-то себя узнает. Наш.ру, на главной странице есть два бота, заходите, тот, который вам больше нравится и который у вас работает, и пишите нам. Наш.ру, пишите, рассказывайте, почему вы поздно засыпаете.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7:45 в Москве. Доброе утро. Заговорили, почему вы и мы поздно ложимся спать. Мы привели несколько примеров, и вы продолжили. Подруга-любительница поздно, почти ночью, беседы беседовать. Забудешь отключить телефон, все, сон сбило.
3: Да, есть такие любители, поздно позвонить. Поздно ложусь спать, потому что по вечерам поднимаю давление при помощи кофе, который напрочь отбивает сон. Утром тоже приходится будить организм при помощи кофе, а от шума на улице отлично спасает беруша, и от храпа мужа тоже.
2: А не проспишь будильник утром в берушах? В моем городе Орле сирены выли с 2 до 3 ночи. Кто-то уже привык и спокойно спит под них, а я никак. Ну, многие про сирены написали.
3: Да, это суровые реалии, к сожалению.
2: PlayStation сейчас уже не так увлекаюсь, но первое время не оторваться было. Еще полчасика превращались в пару часов.
3: Конечно, из-за мотосезона график сна сбивается. Днем пробки и жара, ночью прокатиться с ветерком по пустым дорогам. Огромное удовольствие, ради которого готов пожертвовать сном.
2: Жду, когда мои улягутся, и смотрю на телефоне в наушниках аниме. Иногда до 2 ночи, а утром со спичками в глазах на работу.
3: Да, потому что вот оно, и то самое единственное время свободное.
2: 45 лет, между прочим.
3: А у меня наоборот, пришел, поел, лег, включил сериал и через 5 минут уснул, так как и сериалы по полгода смотрю.
2: Очень люблю читать книги, Янка, твои подтянулись. А единственное время для чтения — это когда засыпает ребенок. Читаю ночью, не могу остановиться.
3: Что читаете сейчас, напишите. У нас белые ночи, сколько лет живем, столько лет и не спим. Тяжелее всего детям с этим ощущением, когда за окном день, а тебя спать отправляют.
2: А я думал, привыкаешь.
3: Мне кажется, сложно привыкнуть все равно. Есть же какие-то вот эти вот часы твои.
2: А мне нравится летом, когда вот ясная солнечная погода, и ты, условно говоря, в 4 часа там просыпаешься по будильнику, и уже светло.
3: Тут доброе спасают, утро. Наверное, вот такие шторы тяжелые, плотные.
2: Блэкаут?
3: Да.
2: Доброе утро, подъемники. Живу в замечательном месте, поселок в черте Санкт-Петербурга. С одной стороны ЖД, дорога и просто дорога. Над домом глиссадов Пулково очень много поющих птиц. Но если хорошенько умотаться, то нормально.
3: Да. Засыпаю очень плохо, когда делаю что-нибудь по дому. Ремонтирую, собираю мебель и так далее. И не успеваю сделать за день. Чувствую себя некомфортно.
2: Прослушивание аудиокниг, игра в шахматы, игра в шашки, бывает затягивает, смотрю уже 1 ночи. Игра на гитаре, игра на барабанах, изучаю английский. Все эти увлечения, время проходит быстро. Вставать в 5 утра, хобби забирают много времени. Интересно, а вот игра на гитаре и барабанах в какое время? Вряд ли вы ночью или поздно вечером играете на барабанах, хотя вдруг, ну, если вы живете в своем доме, то вот тут проще.
3: Мне кажется, даже в своем доме это будет слышно.
2: Ну, по крайней мере, если вы не один живете, другим членам семьи не очень будет весело.
3: Я не могу долго уснуть, потому что любимая жена мешает мне спать. Она постоянно вертится и крутится. И в какой-то момент даже у нее заканчиваются силы.
2: Дети. Причина позднего засыпания – дети. У меня их 4, разновозрастных, 15, 11, 10 и 4. И вот когда они засыпают, и дела все попеределаны, огород, ферма, вроде и спать хотелось, но хочется немного пожить для себя. И это пожить для себя перевешивает. Вот и живем с мужем для себя, когда дети уснули. Болтаем без лишних ушей, фильмы смотрим, ложимся поздно. Но в конце концов, в какие-то дни сон перевешивает. Ну, тут, конечно...
3: Много у вас обязанностей. Сплю плохо давно, сон чуткий, засыпаю тоже, работаю в органах. Там всегда ночное бдение, надо подняться быстро, поэтому просыпаешься от каждого шороха, коих очень и очень много.
2: Голуби, сволочи, вот кто не дает спать. Так как световой день длинный, они свои игрища начинают сейчас в 4 утра. У меня дома между моим и соседским балконом есть ниша. И вот там они и кучкуются. 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наша реклама.
4: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ПВО перехватило и уничтожило за неделю порядка 4200 украинских БПЛА на территории России. Как посчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны, наибольшее количество беспилотников было сбито 10-11 июня – 766 и 798 единиц соответственно. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. За прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции российские военные освободили 4 населенных пункта – 3 в Донецкой Народной Республике, а также 1 в Харьковской области. Специалисты приостановили работы по ликвидации последствий хлопка газа и пожара в многоквартирном доме в Самаре. Как сообщили в региональном главке МЧС, работы были приостановлены ночью в связи с угрозой обрушения конструкции здания. В этот час они уже возобновились. По данным следствия, накануне вечером в Самаре в многоквартирном доме по улице 22-го партсъезда в одной из квартир на первом этаже произошел хлопок бытового газа. Огонь охватил жилые квартиры со 2 по 4 этаж. Ночью открытое горение ликвидировали. В результате пожара погиб один человек, пострадали 12, включая двоих детей. Госпитализировано 2 человека. Из-за пожара в доме пострадало 24 квартиры. Американская морская блокада Ирана завершается. Об этом заявил Дональд Трамп. «У нас есть сделка с Ираном. Поздравляю с этим всех», – написал президент США в своей социальной сети. Кроме того, Трамп заявил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, Иран не будет взимать за это пошлины. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее власти Пакистана сообщили, что представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Уточняется, что документ прежде всего нацелен на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят позже. Более 242 тысяч человек планируют сегодня сдать ЕГЭ. Экзамены проводятся по биологии, географии и письменной части экзамена по иностранным языкам. Как сообщили в Рособорнадзоре, на ЕГЭ по биологии зарегистрировано почти 134 тысячи участников. Географию будут сдавать более 24 тысяч человек. ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре. Праздничным нерабочим днем является 4 ноября, когда в стране будут отмечать День народного единства. Праздник в этом году выпадает на среду, а не на субботу или воскресенье. И в этой связи переносов дней отдыха не будет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом рэп.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 8 минут в столице. Друзья, загадывайте желания. Сегодня понедельник, 15 июня. Всем прекрасного дня. Будем играть в кинопробы.
3: А почему загадывайте желания?
2: А когда 8.08 или там 9.09, это же всегда.
3: А, все, понял.
2: Я всегда загадываю.
3: Просто красивые цифры, да?
2: Ну, когда вот, ну, совпадают, да.
3: Хорошо.
2: Часы,
3: хотел вам напомнить, что Александр у нас на неделю ушел в отпуск, но в кинопробах он появится сейчас. Ваша задача угадать, что за фильм или мультфильм мы переозвучили, и сегодня прислать 15-й правильный ответ.
2: Разыгрываем два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также отличная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
3: Прекрасный приз. Давайте послушаем фрагмент.
4: Ребята, этот дядя будет у вас ночной няней. Иннокентий, молчи. Браво, браво, браво, браво, браво, браво.
5: Какой браво, какой браво? Какая няня?
4: Ночная.
5: Извините, но вы же сказали, что я буду петь песни.
4: Прекрасно, как Арина Родионовна.
5: Что, как Арина Родионовна? Ну посмотрите, что вы говорите, я как Арина Родионовна.
4: Это будет великолепно.
5: Да, великолепно. Ну какая я, извиняюсь, няня? Я трудный ребенок. У меня недавно у самого была няня.
4: Чего?
5: Ну посмотрите, она няня, и я няня. Ну,
4: пожалуйста.
5: Ну какая я няня, ну скажите,
4: минуточку.
5: Извините.
4: Ребята, он будет ночной нянь.
3: Чудесный фильм.
2: Замечательный.
3: Да.
2: Всем удачи, ждем 15-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама.
7: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны вас авто. Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то вас авто.
11: Не оферта. Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
13: Наше радио проверено временем.
14: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
15: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
16: Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 15 минут в столице. Давайте еще раз послушаем задание.
3: Напомню, мы принимали 15-й правильный ответ сегодня.
4: Ребята, этот дядя будет у вас ночной няней. Иннокентий, молчи. Браво, браво, браво, браво, браво, браво.
5: Какой браво, какой браво? Какая няня?
4: Ночная.
5: Извините, но вы же сказали, что я буду петь песни.
4: Прекрасно, как Арина Родионовна.
5: Что, как Арина Родионовна? Ну посмотрите, что вы говорите, я как Арина Родионовна.
4: Это будет великолепно.
5: Что великолепно? Ну какая я, извиняюсь, няня? Я трудный ребенок. У меня недавно у самого была няня.
4: Чего?
5: Ну посмотрите, она няня, и я няня. Ну,
4: пожалуйста.
5: Ну какая я няня? Ну скажите! Минуточку. Извините!
4: Ребята, он будет ночной нянь.
2: Ну, тут практически единогласно, друзья, все выдали верный ответ. Мы действительно загадывали картину «Усатый нянь». И два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня. В программе, напомню, «Калинов мост», «Пелагея», «Любэ» и отличная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений. У человека 926-067-43 и так далее. Мы вас поздравляем. Фильм «Усатый нянь».
3: Если не смотрели, прекрасное времяпрепровождение для всей семьи. Очень рекомендуем.
0: «Усатый нянь». Подъемники на нашем радио.

0: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
1: В эфире программа «Один из БАС». Когда мы говорим о природе, нам часто кажется, будто перед нами нечто вечное и неизменное. Но это не совсем так. Природа – это живой организм, и, как любой живой организм, она тоже может болеть. Иногда это хронические недомогания, например, засухи или эрозия почвы. Случаются и серьезные потрясения – лесные пожары, наводнения, оползни. И тогда человеку, как настоящему врачу, приходится действовать быстро, осторожно и очень внимательно. Именно в такие моменты в небе появляются эти особые создания инженерной мысли. Сейчас над лесом медленно проплывает Суперкам С-350, один из самых выносливых представителей семейства спасательных беспилотников. Любопытно наблюдать за его работой. В отличие от большинства привычных нам дронов, этот аппарат устроен по самолетному типу. Размах его крыла превышает 3 метра, а сам полет удивительно напоминает поведение крупных птиц, которые могут часами парить над местностью, внимательно изучая все происходящее внизу. Сегодня Суперкам обследует территорию лесного пожара. С земли спасателям трудно увидеть полную картину. Дым, поваленные деревья и сложный рельеф мешают обзору. А вот с воздуха ситуация становится гораздо понятнее. Камеры видимого и теплового диапазона помогают Суперкам замечать то, что почти невозможно различить человеку. Даже в сумерках или сквозь дым система способна обнаруживать тепловые сигнатуры людей и техники и передавать эту информацию операторам в режиме реального времени. В природе ценится такое качество, как терпение. Именно оно часто оказывается вознаграждено, и потому особенно ценятся виды, способные долго сохранять спокойствие и выносливость. Суперкам С-350 может находиться в воздухе более 5 часов, последовательно обследуя большие территории без перерыва. Но поиск людей – лишь часть его работы. Такие беспилотные системы по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» помогают создавать карты районов бедствия, наблюдают за действиями аварийных служб, участвуют в патрулировании стратегически важных объектов и даже измеряют радиационный фон там, где человеку находиться небезопасно. Интересно, что современные спасательные дроны все меньше напоминают просто технику. Скорее, это наши новые органы чувств. Внимательные глаза, способные заглянуть туда, куда нам самим пока трудно добраться. Прекрасно, что такие инновации позволяют нам позаботиться о природе, частью которой мы сами являемся, и помочь, когда это необходимо.
0: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
2: Один из баз.

0: Какой ты нафиг танки?
1: Наша реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг». Yeah.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС» – технологии на высоте. 14+.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 70.

0: Утро, 15 июня. Сегодня понедельник. И выходные для многих были, безусловно, яркими. Вот одно из моих самых невероятных впечатлений – это, значит, в соседней деревне с нашей в Калужской области мы ехали по дороге, нам навстречу ехала бабуля. Ну вот, чтобы не соврать, лет 90, наверное, ну вот, навскидку. Ну, у меня бабушке 91, вот я понимаю, что они вот, ну, где-то похожи по возрасту.
1: И нарушала правила дорожного движения.
0: Бабулечка, значит, в классическом платке, завязанном под подбородком, вот, классический платок в цветочек. Одна рука на руле входила в поворот, а другая смартфон держала возле уха. И такая бабушка, причем она так, знаешь, лихо входила в этот поворот с этим телефоном. Но это было просто... На меня это произвело впечатление. Мы проезжаем, муж такой говорит, ты это видел? Я говорю, да. Неужели вообще такое бывает? Вот все-таки есть люди, согласитесь, да, которым вот возраст не помеха. И они одинаково лихо себя ведут в 18 лет и, скажем, вот в 90, например.
1: Ну, допустим.
0: Ну, мы сейчас вот давайте абстрагируемся от того, что человек нарушал правила дорожного движения, вот этот телефон возле уха, и вот это все, ну, просто, ну, она произвела на меня впечатление, реально. Ну, она так лихо входила в этот поворот, как заправский гонщик, понимаешь? И она так... И этот платочек в цветочек на голове, ну, вот просто картинка такая... Борьба противоположностей. Ну, оставила след, в общем, в моей памяти.
1: Есть ли в вашем окружении, или, может быть, совершенно незнакомые люди, но они подходят под описание Яны, когда возраст не помеха? И в чем это выражается?
0: Да, когда, несмотря на то, что, в общем, человек становится старше, может быть, старше сильно, ну, то есть уже в преклонном в каком-то возрасте, да, находится, способен вытворять или делать какие-то такие вещи, которые даже, ну, порой, наверное, на которые не всякая молодежь может решиться.
1: Да. Наш.ру, на главной странице сайта есть два бота. Пожалуйста, пишите. Если есть про кого рассказать, то с удовольствием почитаем ваши проблемы, не проблемы, ваши истории сообщение. Через сообщение, через несколько минут. Наши.ру, пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка-фест в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркий акцент, мелые принты. А при покупке трех футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка-фест в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
1: Наше радио.

0: наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
7: 8 часов 46 минут в столице. Доброе утро. Заговорили с вами о людях, которым возраст не помеха, которые, несмотря на годы, могут творить какие-то такие вещи, которые зачастую и молодежь могут поставить в тупик.
8: 2 года увлекались детьми зимним плаванием. Тренер, спортивный мужчина, 60 с небольшим лет, ежедневно плавает по 100 метров в ледяной воде, бегает закал бегом, не знаю, что это такое, делает упражнения на турнике, подъем с переворотом, воротом по много раз. Восхищаемся. Рады, что перед глазами такой пример. Вдохновляет не только детей, но и родителей. Дядя Юра, привет вам.
7: Ну, это круто. Моему тестю 82, и в этом возрасте он играет в футбол. Каждое воскресенье и летом, и зимой он на поле. Конечно, не играет в нападении, но и в защите отыгрывает на все 100. Опыт. Восхищаюсь им.
8: Это очень сильно. Впечатлила одна профессор словами. Я тут за вечер 3 статьи набросала.
7: Понимаешь? У нас в соседнем доме есть бабушка времен ленинской юности. Она с таким вещмешком, который весит, как я, так шустро и легко двигается, что мне даже завидно.
8: Бабушке мужа 99 будет 7 января. Интересуется модой. Дома в шортиках мятного цвета. В аптеке, когда бывает, спрашивает про крем для лица «Праймер». Я не знала про него. Она говорит, он морщины убирает. Вот запомнила же, где-то услышала. Дай бог здоровья ей.
7: И молодости. Деду 72 года. Долгое время был один и недавно стал одеваться очень модно для своих лет. Выяснилось, что у дедушки появилась молодая бабушка. В шоке всей семьей. Но рада, что он проживает вторую молодость.
8: Коллега, достигнув 50 лет, решила, что всю жизнь была правильной и сделала несколько татуировок. А я смотрю и радуюсь. Красотка.
7: Моя бабушка для отмечания своего 90-летия побегала по всем магазинам, чтобы собрать стол и приготовить для всей родни из Иваново. А я из Питера ехала и говорила, все сделаю сама, не слушала. Стол, поляна на 10 человек. Потом лишь сказала, что устала немного.
8: Видела на днях точно такую же бабушку, Яна, как и ты, в цветастом платочке. Тоже оставила след. Может, это она? Ленинградская область.
7: Из Калужской до Ленинградской могла легко добраться, я уверена. Мама у меня работала на кондитерской фабрике. У них была техничка, баба Нюра. Она цех мыла, где пол во всем сладком в наклон. На вопрос «Баб Нюр, у тебя голова не болит?» отвечала «А чего бы она у меня болела?» «Ну, не с похмелья?» «Иногда с похмелья болит».
8: У подруги свекровь общительная была женщина. Всегда народ у нее собирался. Такие же веселые бабульки. Так один парень, когда с ними посидел за одним столом, сказал, какие вы бабушки. Да вас в постель тащить надо, таких активных.
7: Дедушке мужа 93 года. В 82 перестал самостоятельно стричь 5-метровую живую изгородь из туй, а в 90 перестал ездить на велике. Сейчас помогает пожилым соседям ходить в магазин. Живет один, дети навещают.
8: Отцу мужа 85, полностью слепой, глухой на одно ухо, инвалидность вторая группа. Сам себя обслуживает, живет летом один на даче, всегда на позитиве, как ни спроси, как дела, отвечает, все замечательно.
7: А вот, кстати говоря, очень часто пожилые люди говорят, что секрет их вечной молодости в позитивном настрое. Вот это вот как здесь. Вот видишь, как не спроси, как дела, отвечает. Все замечательно.
8: Но это всех касается.
7: Быть оптимистами, улыбаться и верить в лучшее, друзья. Вот наш девиз.
8: Всем как Янка.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за ночь 123 БПЛА над регионами России. Как сообщили в Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехватывали и уничтожали на территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. 3 человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в районе Тулы. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Как сообщил глава области Дмитрий Миляев, атака затронула жилой сектор в Тульском городском округе. В нескольких населенных пунктах повреждены частные жилые дома и коммерческие объекты. Миляев добавил, что ПВО уничтожило ночью над Тульской областью 16 украинских БПЛА. Опасность атаки сохраняется. Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре возросло до 2. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. Как отмечает сайт nsn.fm, возгорание произошло накануне. Причиной ЧП, по предварительным данным, является взрыв бытового газа в одной из квартир на первом этаже. Огонь охватил квартиры со 2 по 4 этаж. Повреждено 24 квартиры. США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта. 19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. Уже сегодня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Как передает агентство ТАСС со ссылкой на МИД Ирана, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций с Ирана, его ядерную программу, восстановление страны и ее экономическое развитие. Рособорнадзор определил порядок апелляции о несогласии с выставленными на ЕГЭ баллами. Согласно документу, апелляция подается в течение 2 рабочих дней после объявления результатов экзамена. Подать заявление вправе сам участник экзамена, его родители, либо уполномоченные представители по доверенности. Комиссия рассмотрит апелляцию в течение 4 рабочих дней. Россиянам дали советы на случай встречи с ежом. Найденного на дачном участке ежа лучше не трогать, поскольку вмешательство человека может навредить дикому животному. Об этом рассказал зоолог Илья Гамыранов. Порадуйтесь, что встретили дикое животное, сфотографируйте издалека. Это самое лучшее, что вы можете сделать, сказал он в беседе с 360.ru. Зоолог также предупредил, что не следует кормить ежа молоком, так как у большинства взрослых млекопитающих, включая ежей, оно может вызвать расстройство кишечника. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, 9.07 в Москве, сегодня понедельник, 15 июня. Обещают, правда, нам переменную облачность сегодня. И вообще на этой неделе говорили, что будут дожди чуть ли не каждый день. И сегодня тоже днем и вечером обещают дожди до 21 градуса. Но, по крайней мере, сейчас...
2: Красота за окошком.
1: Красиво, солнечно и...
2: И теплится надежда.
1: 19 градусов. На что у тебя теплится надежда?
2: Ну что, дождика не будет, все-таки лето.
1: Ждем ваши проблемы. Давайте погадаем. Наше книжное гадание, гадалки не ходи. Мы выбираем самую интересную проблему утра, выводим автора в эфир. Вы называете номер страницы, номер строчки, мы вам ее расшифровываем. Пока Саша в отпуске, Яна будет открывать книгу.
2: Да, по Джорджу Мартину сегодня будем гадать.
1: Поэтому пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Большинству из вас мы гадаем в экспресс-режиме, обсуждая ваши проблемы. Вот, пожалуйста, купил дорогие невозвратные билеты на самолет, а полететь не могу. Пропадают деньги, как быть?
2: Как говорит моя бабушка, в подобных случаях хорошо, что взяли деньгами.
1: Ну, есть выходы даже в такой ситуации, если есть уважительная причина, плюс все зависит еще от авиакомпании, можно не всю сумму потерять, а там доплатить и, соответственно, поменять билеты, все зависит от вашего тарифа, так что не отчаивайтесь сразу.
2: Да, ну вообще, вот такие, когда потери случаются в жизни, я всегда думаю о том, что... Это всего лишь деньги, в конце концов. Понятно, что от них очень много в нашей жизни зависит, но тем не менее, если вот так вот проводить параллель с очень многими другими какими-то вещами, которые в мире происходят и порой не обходят нас с вами стороной, то в данной ситуации хорошо, что взяли деньгами.
1: Я миллион раз зарекался покупать самые дешевые билеты, и все равно ты их покупаешь, а потом начинается багаж, выбор места, одно, второе, третье, и выходит ровно та сумма, если не больше, которую тебе изначально показывали. Единственное, вот за последнее время я понял, если вы редко летаете, что все-таки лучше покупать напрямую у авиакомпании, потому что все эти переносы, отмены и так далее удобнее, когда вы напрямую купили у авиакомпании. Вот я сейчас из Сочи летел, мне заранее прислали сообщение. Ну, я понимаю, что агрегаторы тоже присылают, но тем не менее, вот это изменение в бронировании или там сдать билет, это все гораздо проще, когда ты покупаешь напрямую авиакомпанию. Мне там за 10 часов написали, что ваш рейс задержан будет. Потом в Максе специальную группу сделали, где обновлялась информация по поводу рейса. Очень удобно.
2: А вы, Игорь Сергеевич, пожалуйста, примыкайте к нашему клубу любителей автопутешествий.
1: А вы знаете, не хочу.
2: Ну, напрасно.
1: Каждому свое, тем более, что ты знаешь, у меня нет прав. Я вечный пассажир даже в этом случае. Но иногда удобнее и быстрее, даже в нынешней ситуации, со всеми переносами, отменами, задержками на самолете. И что самое главное, дешевле, Ян. Часто.
2: Ой, да ладно, зато я все вижу, что происходит вокруг. Вот я еду, захотела тут остановиться. Смотри, какая красивая полянка.
1: Мы вчера с женой на одну из известных заправок заехали в Москве, и там не было 95-го бензина. Вот. Тоже тебе. Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наше.ру. Гадать будем в ближайшее время.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
5: Все жалюзи и рулонные шторы на Желюзинск.ру.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9 часов 16 минут в столице. Доброе утро.
3: Гадаем, пока почитаем ваши проблемы. Пишите, что вас беспокоит. Доброе утро. Погадайте, ехать ли в Крым в этом году с семьей? Билеты есть и туда и обратно. Вот думаем, сдавать или нет. Слушайте, ну тут это ваша ответственность. Яна вот в прошлом году ездила на машине. В этом году-то, судя по перебоям с бензином, наверное, это очень экстремальная история. Хотя всегда верим в то, что наладится.
2: Поэтому... Я нежно люблю Крым, и для меня это всегда...
3: Две недели было, да,
2: лучший отпуск.
3: На машине выехали.
2: Да, мы две недели, и до этого тоже, ну, несколько лет назад мы тоже были, также ездили на машине. Я очень люблю автомобильные путешествия, в принципе, и дорог туда... Ну, мы просто каждый раз едем какой-то разной дорогой для того, чтобы, ну, новых впечатлений себе в копилку добавить. В прошлом году, если мне память не изменяет, мы как-то очень быстро пролетели, все пугали, ну, тем, что очередь на мост, туда-сюда. Я писала об этом в своем канале, но, мне кажется, 17,5 часов мы ехали туда и 14 обратно. Как-то так у нас получилось. Ну, очень быстро, на самом деле.
3: Быстро, да.
2: Мы ехали без остановок. Ну, то есть остановки на поесть, ну, такое, заправиться, ну, то есть нигде не ночевали. Вот просто так вот, прямиком.
3: Мои ученики на этой неделе сдают ЕГЭ. Очень волнуюсь за результаты, потому что это и показатель моей работы, и мой статус в школе, и поступление ребят от результатов зависит. Короче, волнительно. Погадайте, как сдадут?
2: Держим кулаки за ваших ребят, потому что за ребят всегда волнительно. И для любого самого, ну и для, в смысле, и для самих ребят, и для родителей, конечно, для учителей это всегда стресс. Поэтому просто ни пуха, ни пера всем.
3: Да. И поругаем их. И сегодня в том числе, потому что сегодня...
2: У меня тоже сессия. Тоже я дают. Вот, как ваши ребята, тоже...
3: Ой,
2: уже...
3: Ну, твоя сессия, давай не сравнивай.
2: Ну, у меня и возраст, извините, другой, да, уже не новый. То, что 18-19 лет дается, но в моем возрасте так... дается с трудом.
3: Да, но ты не так волнуешься, как 16-17 лет.
2: У меня у сына вот сейчас сессия в институте, и знаешь, как не хочется ударить в грязь лицом на его фоне?
3: Он сдал, а ты не сдала?
2: Ну вот так не хочется, чтобы было. Хочется, чтобы мы сдали оба.
3: Янка, в твоем институте, со всем уважением, к тебе все сдают.
2: Не знаю. Возможно, я стану первой.
3: Он был создан для того, чтобы там все сдавали, экзамены. Да.
2: Мне кажется, вы недооцениваете.
3: На одной работе взял отпуск и вышел на новую. Попробовать. Но она неофициальная, но платят больше. Стоит возвращаться на первую. Там стабильность, но зарплата меньше. Ну, тут только вам выбирать.
2: Подождите, ну вот вы же уже пробуете, я так понимаю, да?
3: Да, уже попробовал.
2: А, уже
3: понимает,
2: попробовали.
3: Что больше зарплаты.
2: Ну, неофициальная. Неофициальная зарплата это всегда, ну, такое себе приключение.
3: Но
2: мы же сразу желаем... думаем о возрасте, о пенсии, там вот это вот все. Все-таки официальная зарплата — это официальная зарплата.
3: Ну мы уже сколько о пенсии думаем с тобой?
2: Вот у меня 9 тысяч... Нет, сколько? У меня уже 11 тысяч пенсии будет. Я судорожно думаю...
3: Удачи всем нам,
2: как же я буду жить-то, в общем, на свои 11 тысяч?
3: На коммуналку хватит?
2: Не знаю, но одна надежда, что сыночки меня не бросят в беде.
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.

0: Ну, сейчас я, во-первых, учитель физической культуры, и, во-вторых, я считаю это своей главной занятостью тренер по карате.
1: Ого!
2: И что, устали тренировать?
0: Нет, тренировать не устала, но вот учительствовать я уже точно больше не хочу.
2: Понятно. А в колледж на лечебное дело там есть специальности, соответственно, которые вы выбрали, как специальность?
0: Ну да, лечебное дело там это общая практика, получается, да? Врач, да.
1: А вы дальше вот как-то СЛФК? Дальше
0: пойти в ВУЗ, например, можно. Ну да, вот врач-реабилитолог очень даже востребован, на мой взгляд.
1: Угу. Ну, это, мне кажется, правильная мысль. Почему нет? 41 год – это не предел. Я в прошлом году закончила колледж, тоже училась год, и сейчас учусь на первом курсе, и я старше вас. Так что, я думаю, вообще не все потеряно, даже не сомневайтесь. Мне кажется, что когда такая мысль есть в голове...
2: Кать, сколько в колледже учишься?
0: Ну, там вообще очно-заочно 3 года 10 месяцев. Но я думаю, что-то там пойдет в зачет из вуза. Возможно, что-то поменьше будет.
1: А это в колледже 3 года, да? Ну, потому что лечебное дело.
0: Да.
1: Все
0: да.
1: Шибко серьезнее, чем было у меня. Но в любом случае, конечно, надо действовать. Если есть такая мысль в голове... Слушайте, ну, это, я говорю, я расцениваю это как профилактику ранней деменции. Но на самом деле, голова должна работать. И если есть желание, чтобы она продолжала работать, это надо подпитывать. Конечно, идите. Даже
2: ну,
1: не думайте.
2: Это вложение в себя.
1: Вложение в себя. Ну и потом просто что-то новое. Будут новые люди в вашей жизни. Новые мысли. Это круто. Конечно,
2: номер,
1: идите.
2: Страницы, номер строчки, Кать.
0: 13-я сверху.
2: 13-я страница, 13-я строчка сверху. Доброе утро. Задумалась тут о кардинальной смене поля деятельности и пойти учиться в колледж на лечебное дело. В вуз, думаю, не потяну, а колледж вполне. А потом, может, и в вузе доучусь. Но это 3 года подвешенного состояния, а возраст уже вполне большой. Погадайте, стоит ли начинать учиться? Екатерина, Катя написала, что ей 41 год для понимания ситуации. И что говорит книга?
1: Он сел на весла, и лодка понеслась по воде еще быстрее, чем раньше.
0: Я думаю, надо идти.
1: Однозначно. Кать, мы в вас верим. Все получится обязательно. Конечно, идите.
2: Да. Говорит там вечный студент.
1: Слушай, ну это классное приключение. Расценивайте это именно так. Классное приключение.
2: 9:38 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 9:47 в Москве. Доброе утро. 15 июня. Сегодня понедельник. Мы давно уже говорим и рассказываем вам про ценообразование в такси, из чего складывается цена поездки, даем какие-то полезные советы, как действовать в той или иной ситуации. Но есть один совет, когда цена вас не устраивает, он такой основной, да, по разным причинам, в связи с высоким спросом и так далее. Всегда можно воспользоваться общественным транспортом. И тут на помощь приходит приложение Яндекс.Гоу и сервис «Транспорт». И хотели бы отдельно сейчас лето, дачный сезон, обратить ваше внимание на историю с электричками. В сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу появилась возможность смотреть расписание и покупать билеты на электрички. Больше не нужно переключаться между приложениями. Купить билет можно прямо во время построения маршрута. Если вы часто путешествуете на дачу, то посмотрите, какие альтернативные маршруты есть тому единственному, к которому вы привыкли. Возможно, они удобнее. Или вы, например, в гости едете, пригласили вас друзья на дачу к себе, и вы строите маршрут. Не нужно стоять в очереди в кассу, можно купить в сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу и там же, где и построили маршрут. Сервис подберет оптимальные маршруты на электричке с учетом актуального расписания, что важно, потому что расписание меняется в зависимости от сезона. Купленные билеты всегда под рукой и доступны офлайн, что сейчас тоже очень актуально в связи с нестабильной работой мобильного интернета. Поэтому можно показать контролеру, если связь в пути пропала. Теперь билеты можно покупать не только по Подмосковью, но и на поезда дальнего следования Тула, Калуга и другие. И теперь билеты можно и удобно покупать онлайн даже из области, где раньше это было невозможно.
2: Да, это вот как раз моя история. Я добираюсь, когда еду в деревню, если машина остается у семьи, пользуюсь услугами как раз приложения Яндекс.Транспорт, сажусь на электричку, там же можно купить билет, а потом пересаживаюсь еще на пару автобусов. И все, я на месте.
1: Помнишь, красотища. К нам приходил молодой человек с гитарой, которого мы нашли в интернете, и пел песни из мультфильмов, на которых мы выросли?
2: Конечно.
1: Евгений, по-моему, его зовут, если я не ошибаюсь. Я тут у знакомой увидел
2: «Черный плащ»,
1: сторис вот «Чип-чип-чип и Дейл»,
2: да,
1: и все такое. Увидел сторис, видео из электрички, где он входит по вагонам и поет. Вот и так продвигает себя и свое творчество.
2: Тебе огромный привет! Я бы с удовольствием прокатилась под его песни на электричке. Ну, ты знаешь, последний раз вот перед праздниками, как раз длинными, я добиралась с таким количеством народа, что там с гитарой зайти было уже просто немыслимо.
1: Все равно умудряются не только с гитарой, и с колонками, и с микрофоном.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские войска нанесли массированный удар по военным целям в Киеве. Как сообщила Минобороны, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса не только в Киеве, но и в Харькове и Днепропетровске, а также военные аэродромы и территориальные центры комплектования. Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве. Еврокомиссия предлагает поименно включить в черный список всех российских участников специальной военной операции на Украине. Планируется запретить им въезд на территорию Евросоюза. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Общаясь с журналистами по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге, она уточнила, что Европа располагает разведданными о лицах, которые участвовали в СВО. «Нам нужно будет просто включить их всех в черный список. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно», — сказала Каллас, отвечая на вопрос, как на практике она намерена осуществить свой план по запрету всем бойцам СВО посещать страны ЕС. Израиль не обязан выполнять ни в каком виде положение соглашения США и Ирана. Об этом заявил израильский министр национальной безопасности Итмар Бен-Гвир. В своей социальной сети он напомнил о том, что Израиль — это независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам. «Мы бесконечно благодарны президенту Трампу, и при этом государство Израиль не банановая республика», — добавил Бен-Гвир. Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающие посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. Лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили 60 пожаров, как сообщает авиалесоохрана. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, площадь, пройденная огнем, превысила 2400 гектаров. Лесные пожары ликвидированы в 16 регионах. К полуночи на территории страны действовало 116 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, почти в 42 тысячи гектаров. 80 миллионов жителей США в ближайшие дни столкнутся с природными катаклизмами. По данным Национального метеобюро, грозы с градом пройдут в штатах почти всего восточного побережья США, от Мэна до Джорджии, а также в Миссури, Огайо и Теннесси. Непогода будет сопровождаться местами штормовым ветром со скоростью 38 метров в секунду. Не исключено образование торнадо. В Калифорнии и Флориде температура воздуха в ближайшие дни поднимется выше 40 градусов Цельсия. Телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, 10:07 в Москве, 15 июня. Сегодня понедельник, Саша в отпуске всю неделю, мы с Яной вдвоем. И будем играть в игру «Кто кого». Давайте посмотрим на
3: календарь.
2: Даты. Да, сегодня Всемирный день ветра, что бы это ни значило.
3: Так.
2: День создания юнацкого движения в России. День образования ГИМС МЧС России. И в воздух поднялся первый самолет «Боинг». В 1916 году решили сделать тему «Самолеты». И предлагаю столкнуть две команды. Кто боится летать против тех, кто летать любит и не боится.
3: Ну, а разыграем мы два билета на концерт Александра Пушного, который состоится на корабле «Рио-1» и пройдет 21 июня.
2: Ждем ваши заявки, имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
4: И еще более 45 европейских аттракционов.
5: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
8: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
12: Наше радио.
13: Знаете ли вы, успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
14: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
15: Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 10:14 в столице. Друзья, играем с Леной. Лена не боится летать, не успела испугаться. Летала всего один единственный раз. Лен, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Когда и куда летали единственный раз, Лен?
3: Ой, давно это было, ну не знаю, лет 10, наверное, назад, и это был Калининград. Получается, два раза я летала в Калининград и из Калининграда.
1: А, соответственно, вернулись тоже самолетом.
2: А из какого города?
3: Москва.
1: Из Москвы.
3: Хорошо. А аэропорт там Храброва один.
2: Нет, это все понятно.
1: Из какого города вы летали,
2: да? Города, да. Лен, ну, давайте тогда к вопросам. Почему черный ящик самолета на самом деле обычно делают не черным, а ярко-оранжевым? Чтобы он не перегревался на солнце, чтобы его было легче найти после аварии, потому что оранжевый цвет лучше защищает электронику.
3: Ну, мне кажется, чтобы легче найти его было.
2: Конечно. Бортовые самописцы делают яркими, чтобы поисковым службам было проще обнаружить их среди обломков. Второй вопрос. Зачем у сверхзвукового самолета «Конкорд» опускался нос? Чтобы самолет быстрее набирал скорость, чтобы пилотам было лучше видно взлетно-посадочную полосу при взлете и посадке, или чтобы уменьшить шум двигателей?
3: Ой, ну давайте первый вариант.
2: А на самом деле, чтобы в полете, правильный ответ, в полете нос «Конкорд» поднимался ради аэродинамики, а при взлете и посадке опускался, чтобы улучшить обзор пилотам. То есть второй правильный ответ. И третий вопрос. Какой пассажирский самолет считается самым большим из когда-либо построенных? Боинг 747, Airbus A380 или Конкорд?
3: Ой, ну давайте второй вариант.
2: Да, Airbus 380, двухпалубный пассажирский самолет, гигант, 850 пассажиров, даже больше он может перевозить, это правильный ответ.
1: У вас два верных ответа, Лена, это отличный результат, и сегодня нечетное число, это значит, что преимущество на вашей стороне, и вашему сопернику или сопернице предстоит дать верный ответ на все три вопроса, чтобы победить.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: А сегодня женский день, Гарри. У нас Юля на связи. Летать боится Юля, посему летает редко. Доброе утро.
3: Да, доброе.
4: Юля, у вас непростая задача. Вам на три вопроса нужно правильно ответить, потому что сегодня нечетное число, и по нашим правилам в случае ничьей победит первая участница. Для чего на концах крыльев многих самолетов стоят загнутые вверх элементы винглеты? А. Для красоты и узнаваемого силуэта. Б. Чтобы уменьшать воздушные вихри и снижать расход топлива. В. Чтобы самолет мог лететь выше облаков.
3: Второй вариант ответа.
4: Да, винглеты уменьшают сопротивление воздуха на концах крыла, благодаря чему самолет расходует меньше топлива. Второй вопрос. Сколько длился первый успешный управляемый полет самолета с двигателем братьев Райт в 1903 году? 12 секунд, 12 минут, 1 час, 12 минут.
3: Я думаю, что первый вариант ответа.
4: Да, 12 секунд, и прошел он примерно на высоте 36 метров. Но именно он стал началом эпохи авиации. 17 декабря...
2: Хорошо идете, Юля. Осталось дать верный ответ на последний вопрос.
4: Что такое белые следы, которые иногда остаются за самолетом в небе? Дым от двигателя... Кристаллы льда, образующиеся в холодном влажном воздухе, или специальный газ для навигации?
3: Дым от двигателя.
4: Так хорошо шли. Нет, правильный ответ – кристаллы льда. Такие следы называются инверсионными. Они появляются, когда водяной пар в выхлопе двигателя конденсируется и замерзает на большой высоте.
2: Я бы, кстати, тоже ответила, как Юля. Была уверена, что это дым от двигателя.
4: Ну, вот так. Знаете.
2: Юль, ну ничего страшного. Желаем вам отличного дня, прекрасного настроения. Нашу первую участницу Лену поздравляем с победой. Лен, вы получаете два билета на концерт Александра Пушного, который состоится на корабле «Рио-1» и пройдет 21 июня.
4: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: «Не дай мне повод».
1: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: всему на Суточно.ру.
1: 6+. Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама. АО «Хилиондрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
6: Оп!

0: красоты, фитнес-тренеры и представители других профессий, работа которых напрямую связана с клиентами. Удобно?
1: Мне кажется, мы с ума сошли с этими оценками и отзывами. И, во-первых, все это продается и покупается. Я имею в виду, накручивают рейтинги в картах и так далее. И мне кажется, ни для кого это не секрет. И на маркетплейсах тоже. И там высокая оценка не равно качеству, к сожалению. Но
0: согласна.
1: Не везде. Давайте так. Есть, я уверен, честные организации, продавцы, которые следят за этим, дорожат своей репутацией. Но в целом очень много накрученных отзывов и очень много необъективных оценок. Человек, вот меня удивляет, на маркетплейсах читаешь отзыв: ставлю единицу, товар еще не открыл, но товар шел долго. Ну, как бы вы оцениваете логистику или вы оцениваете товар? Но это не объективно, и я считаю, наверное, может быть, там алгоритмы маркетплейсов и не засчитывают, и это сильно на общую оценку не влияет, потому что, если я правильно понимаю, например, в Яндекс.Картах все зависит от того, какой у тебя рейтинг, какую среднюю оценку ты обычно ставишь тому или иному, ну, например, заведению. И если ты всем ставишь одну звезду, то там при условии, что у организации 5 звезд, твоя одна звезда не сильно повлияет на общий рейтинг. Но я сейчас не специалист, могу нести чушь, сразу прошу прощения у тех, кто разбирается в этом, но, по крайней мере, я слышал такую версию. Но в целом зачастую люди, пользуясь вот этой возможностью, оценивают и ставят эти звезды не всегда объективно.
0: Согласна. Ты знаешь, в моей жизни тоже было несколько случаев, когда, например, меня забирало такси, и у водителя был не очень хороший рейтинг, ну, то есть, как бы, ну, даже не 4,5, там, например, ниже, да, и такой мы бывает. Прекрасно доезжали. Ну, мне кажется, да. Ну, я могу сейчас тоже, может быть, ошибаться, но, то есть, был не самый лучший рейтинг, то есть, ну, не 5, не 4, 9, не 4, 8, а ниже. И мы прекрасно доезжали, отлично. Ну, просто прекрасно. Поэтому такая субъективная вещь, на самом деле. И то, что одному хорошо, ты же понимаешь, другому.
1: Ну и некоторые люди
0: не очень,
1: вот, заточены на то, что я уже не говорю про конкурентов, которые просят и сами, и просят там знакомых ставить плохие оценки там соседнему магазину, например, если вы конкурируете. Ну, поэтому вот рейтинг официантов...
0: Если уж на то пошло, тогда будет честным, я согласна с нашими слушателями, сделать рейтинг посетителей, который тоже может быть...
1: Но рейтинг пассажиров же есть.
0: Рейтинг пассажиров есть.
1: То появлялся, то пропадал. Поэтому в такси это работает. Я не знаю, правда, влияет ли это, ну, на работу водителей. То есть видит он у человека плохой рейтинг, отказывается от заказа, чтобы не сталкиваться с проблемными пассажирами.
0: Вероятно.
1: Расскажите нам, кстати, дорогие друзья.
0: Что вы думаете об этом, друзья?
1: И вообще, вот если вы страдали от отзывов,
0: и
1: плохих
0: рейтингов,
1: оценок, то при каких обстоятельствах все это дело происходило? Наш.ру, у нас будет еще один выход, и как раз почитаем ваши сообщения.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Пьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Об отзывах мы тут заговорили под конец. Привет, подъемники. На нашу пожарную часть написали негативный отзыв на Яндексе. Мол, плохие пожарные не приехали спасать кота. И единицу влепили. А у нас, в общем-то, профиль другой. И мы не можем сами по своей воле выезжать. Нас высылают по команде. Но людям же не объяснишь.
2: Ну вот.
1: Женщина не увидела огромную надпись «Забронировано». Приехала покупать. Продавать отказался. Она написала на меня отзыв с одной звездой. Долго бодался с техподдержкой. Отзыв удалять отказались, хотя я по-честному сделал все по правилам площадки. Ну, к сожалению, да.
2: Отзывам не верю. Любую информацию делю на два. Я сама никогда не пишу отзывов. Времени на это нет.
1: Ну, к сожалению, так часто работает. Когда тебе все понравилось, ты не будешь писать хвалебный отзыв. Ну, часто так происходит. Не всегда, конечно. А когда чем-то недоволен, то обязательно накатаешь. На Авито мне женщина написала гневный отзыв, потому что квартиру продали не ей, а она была третья. Продали тем, кто был первый. Поступили по совести.
2: Ну, кстати, обида какая вещь.
1: Интересно, а я думал, что коварная. Там только после того, как сделку закрыл, можно оставить отзыв. Так любой может написать отзыв, не покупая ничего.
2: Да.
1: Как это работает? Добрый
2: Допускаю,
1: день.
2: Что так действительно возможно.
1: Заказал
2: сделать.
1: Такси, очень долго ждал. Подъехал таксист и видит, что я стою специально. Проехал мимо меня 10 метров. А потом еще мне говорит, что там парковаться нельзя. Я говорю, можно. Там знак парковка, поругались. Он мне поставил, видимо, низкий рейтинг. После этого цена моих поездок выросла в 2 раза. Ну, если бы вы внимательно слушали наши истории о ценообразовании, то знали, что не зависит цена поездки от вашего рейтинга. Хотя многие считают, что это так.
2: Прямо на болевшем. Работаю в такси. Рейтинг 4,83. Из 150 оценок 5 единиц. Неприятный запах, опасное вождение, уставший водитель и так далее. Справедливо ли судите сами? Я думаю, что это за ожидание. Не там, где хочет клиент.
1: Ну, вот так. К сожалению, живем в эпоху оценок.
2: Зависим от оценок других. Да. Есть замечательная мысль, правда? Не суди, да не судим будешь.
1: Ну, тут по-разному можно относиться. К сожалению, нет какой-то универсальной и честной формулы, чтобы оценки были объективны и так далее.
2: Всем прекрасного дня. Желаем не страдать от оценок, получать хвалебные отзывы. Ну и в целом отличного солнечного дня. Будем надеяться, что дождик, который нам прогнозирует, и в целом общее какое-то похолодание минует нас с вами. И лето будет летом теплым, прекрасным, чтобы мы успевали после работы добежать до водоема, искупаться, остудиться, освежиться. Ну и в целом насладиться вот этим прекрасным периодом под названием лето.
1: Это, конечно, все очень оптимистичная, но по крайней мере погодные сервисы говорят, что сегодня будет 22 градуса днем и вечером и ночью 90% возможности осадков.
2: Да. Ну, осадки так осадки.
1: До завтра. Берегите себя и хорошей трудовой недели.
2: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Оперативники ликвидировали узел связи телефонных мошенников. Как сообщили в столичном главке МВД, 42-летняя подозреваемая арендовала квартиру на западе Москвы, где выполняла функции технического администратора подпольного узла связи. Она обеспечивала работу терминала пропуска трафика, через который злоумышленники звонили россиянам. В ходе обыска полицейские изъяли сим-боксы и сопутствующее оборудование. Возбуждено уголовное дело, фигурантка заключена под стражу. Женщины старше 60 лет чаще всего становятся жертвами дистанционных мошенников и лишаются недвижимости в Москве. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин. По его словам, благодаря ряду принятых с прошлого года мер, некоторые сделки удается останавливать на нужном этапе. То есть человек, когда приходит в агентство продавать жилое помещение, он, как правило, уже там начинает понимать, что оказался под влиянием мошенников, и такая сделка не совершается, пояснил Васенин. Подросток серьезно пострадал в результате ДТП во время катания на квадроцикле в Наро-Фоминске. Как сообщила уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, катаясь на квадроцикле в одном из садовых товариществ, парень 14 лет не справился с управлением и врезался в дерево. В тяжелом состоянии он госпитализирован. Омбудсмен призвала взрослых не покупать детям подобные средства передвижения. На речных электросудах пройдут лекции и интенсивы по генеративному искусственному интеллекту. Их приготовили Департамент транспорта и ряд образовательных организаций в сфере компьютерных технологий. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов, речные электросуда становятся местом для познавательного досуга горожан. С начала работы бесплатного просветительского проекта такие мероприятия посетили более 4000 человек. Теперь москвичи и гости столицы смогут узнать больше об искусственном интеллекте. Тематические рейсы проходят каждый день. Зарегистрироваться на мероприятие можно на платформе «Мосбилет». Кратковременные ливни ожидаются в столичном регионе сегодня. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, во второй половине дня пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 13 литров дождевой воды на метр площади. При облачной с прояснениями погоде температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Тишковец уточнил, что прохладная и дождливая погода сохранится в Москве всю неделю. При этом за 6 суток может выпасть до половины норм осадков для июня. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Красиво. Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе,

0: Наша реклама.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
1: Наше радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Совсемстройпроект» на декорации на сайте наш.ком.рф.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Так бьется сердце.
9: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы.

внимательно вслушиваюсь звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что ни посули. Она никакой гарант, она никакой гарант.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья или я?

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Ракета американского зенитного ракетного комплекса «Патриот» поразила комплекс зданий Киево-Печерской лавры. Как заявили в Минобороны России, эти данные подтверждены. Одной из причин некорректной работы этого комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности, сказали в военном ведомстве. Правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Послабление действует с октября и сейчас продлено для предотвращения нехватки топлива. Как пишет «Коммерсант», в таком топливе допускается большее содержание серы. Это негативно влияет на современные автомобили, оснащенные системами контроля выбросов и сложной электроникой, предупреждают эксперты. При этом полностью проблему дефицита это не решает, поскольку у значительной части небольших НПЗ продукция не дотягивает даже до класса Евро-3. Обрушение межэтажных перекрытий произошло в пятиэтажке в Самаре в результате пожара. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. По последним данным, число погибших при пожаре возросло до 2. Сотрудники ведомства продолжают разбирать завалы. Возгорание произошло накануне. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир на первом этаже. Огонь охватил квартиры со 2 по 4 этаж. Обрушение перекрытий произошло между 1 и 2, а также 2 и 3 этажами. Всего повреждено 24 квартиры. Власти Самары обещают оценить техническое состояние дома и решить вопрос с порядком предоставления жилья. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Банк России анонсировал пресс-конференцию с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и зампредседателя ЦБ Алексеем Заботкиным. Пресс-конференция состоится в ближайшую пятницу, 19 июня, по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Как отмечает сайт nsn.fm, Набиуллина в связи с больничным листом в этом году не участвовала в Петербургском международном экономическом форуме. Глава регулятора также не присутствовала 9 июня на конференции «Российский фондовый рынок». Китайская коммерческая ракета-носитель вывела на орбиту 8 спутников дистанционного зондирования Земли. Как сообщает местная пресса, все аппараты были успешно выведены на заданные орбиты. Спутники оснащены оптико-электронной системой со сверхвысоким пространственным разрешением. Они предназначены для наблюдения за состоянием окружающей среды, предупреждения о стихийных бедствиях и проведения разведки природных ресурсов. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, к которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил Гель.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Подмосковный главка МЧС опубликовал статистику погибших на водоемах Московской области за минувшие выходные. По данным ведомства, погибли 10 человек. Это 2 женщины и 8 мужчин. Тело одного из них пока не найдено. Несчастные случаи зафиксированы в городском округе Люберцы, в Красноармейске Пушкинского городского округа, на Оке под Каширой и Серпуховым, на реке Лопасня под Чеховым, на Зернинском водохранилище, на Москве-реке вблизи Коломны и на Клязьме. В проекте «Активный гражданин» открыто новое голосование в рамках проекта «Лето в Москве». Москвичам предстоит выбрать лучшие пляжные спортивные площадки. На выбор представлено 10 мест для активного отдыха у воды. По выходным там можно заниматься спортом и участвовать в различных тренировках. Как отмечает сайт mos.ru, все занятия бесплатные, а инвентарь можно получить на месте. Полный список пляжных площадок и расписание занятий есть на сайте проекта. Любителям спорта также предстоит отметить предпочтительные летние занятия. Можно выбрать до 3 вариантов из предложенных, в числе которых футбол, баскетбол, бадминтон или предложить свой. ЕГЭ по биологии и географии сдают сегодня в Москве. Также школьники выполняют письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Как сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки, в аттестации принимают участие более 32 тысяч человек. Результаты экзаменов по биологии и географии станут известны 28 июня, а по иностранным языкам не позднее 1 июля. Следующие ЕГЭ для 11-классников пройдут 18 и 19 числа. Всего на ЕГЭ в этом году зарегистрировались более 93 тысяч человек. Городские власти утвердили архитектурную концепцию «Школы будущего» в Таганском районе. Как сообщил Сергей Собянин, здание появится на улице Новорогожской. Оно будет окружено жилой застройкой и должно стать новой архитектурной доминантой квартала. Как уточнил мэр Москвы, центром школы станет многоцветное пространство, которое объединит вестибюль, зоны отдыха, обеденный зал, медиатеку, а также многоуровневый амфитеатр. Завершить строительство планируется в 2028 году. Изменения в погоде ожидаются в столичном регионе во второй половине дня. По прогнозу Гидрометцентра России, дожди местами с грозой будут продолжаться весь вечер и в ночь на вторник. В городе может выпасть до 14 мм осадков. При грозе порывы южного и юго-западного ветра могут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня должна подняться в Москве до 21-23 градусов, по области от плюс 19 до плюс 24. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер. Макс, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: ночные выходные.
1: Дачный участок становится территорией драйва. Садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» – техника с гоночным характером.
2: Ну что, можно официально объявить. Гонки с садовой техникой «Чемпион» в эти выходные состоялись.
1: И, по-моему, оба наших болида финишировали очень уверенно и показали действительно чемпионские результаты.
2: Абсолютно. Мойка высокого давления «Чемпион» HP3200 очень приятно меня удивила. Такое ощущение, что под ее капотом не асинхронный мотор, а настоящий гоночный двигатель. Мощность 2 киловатта и напор реально мощный и, главное, стабильный.
1: Все отмыл, что хотел?
2: Отмыл все. Просто до состояния блеска. Кое-что даже заснял на видео. На следующей неделе опубликую его в нашем паблике в ВК. Сами можете посмотреть на мой тест-драйв. Мне очень понравилось, что давление в мойке остается мощным, даже если брать воду из емкости, а не из водопровода. Заметьте, пожалуйста. Это реально удобно. Для меня мобильность аппарата – большое конкурентное преимущество. Например, автомобиль иногда хочется помыть прямо на территории офиса, чтобы поехать навстречу блестяще, ну, как все мы, давайте честно, любим. Достал мойку из багажника, набрал воды в канистру и помыл стального коня буквально за 15 минут. И чувствуешь себя настоящим рыцарем. Кстати, на катушке мойки 10-метровый шланг, что также добавляет маневренности в использовании. Никаких лишних остановок на пит-стопах. А еще Champion HP3200 практически сразу была готова к тест-драйву. Несколько простых соединений, и можно выезжать на трассу. Я не слишком люблю разбираться в инструкциях, так что для меня лично это просто огромнейший просто плюс.
1: Мальчики не любят читать инструкции.
2: Это правда.
1: У меня похожая история. Газонокосилка Champion EM4318. Она приехала ко мне почти полностью готовой к гонке. Нужно было только достать ее из коробки. Несмотря на невероятную целевую рабочую производительность, газонокосилка легкая и отлично сбалансирована. У меня есть опыт общения с подобной техникой, но Champion вне конкуренции и выше всяких похвал. Она маневренная, послушная, спокойно проходит любые повороты и не норовит уйти в занос.
2: Понял. Управляемость на уровне чемпионов. Что и требовалось доказать.
1: Да, так и есть. А еще меня приятно удивило, насколько она тихая. Я потом уже прочитала в инструкции. Заметь, я читала инструкцию.
2: Да, понятно.
1: Что там используется специальная технология, которая гасит шум и вибрации, не влияя на мощность техники. И еще один важный плюс. Для меня высоту скашивания можно менять буквально одним движением. Выбирать из 5 вариантов. В общем, машина умеет подстраиваться под твой газон и твои задачи.
2: Вообще согласись, что в этих тест-драйвах возникло ощущение некой надежности. Когда понимаешь, что эта техника, что называется, не на один сезон, а на 10 лет как минимум.
1: Абсолютно, Мить, согласна с тобой. Кстати, результаты моего тест-драйва также можно будет увидеть в нашем паблике ВК. Не пропустите.
2: Да, смотрите гоночные выходные и поднимайтесь на высшие ступени пьедестала вместе с садовой техникой Champion.
1: Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника Champion меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. Champion – техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
0: Гоночные выходные. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Почти 100 квартир и 40 автомобилей получили повреждения в результате атаки БПЛА по жилому дому в Орле. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. В результате воскресной атаки погиб один человек, еще 9 пострадали. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь, уточнил губернатор в ходе оперативного совещания регионального правительства. Он также добавил, что работы по обследованию продолжаются. Более 1,5 миллиона россиян смогут впервые проголосовать в единый день голосования. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она также уточнила, что во время выборов планируют открыть свыше 300 избирательных пунктов более чем в 150 странах. Выборы в Госдуму, как ожидается, пройдут 20 сентября. Ранее Памфилова отмечала, что, исходя из запроса избирателей, голосование может продлиться 3 дня. Всего в этот период пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Предполагается заместить свыше 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Власти Новосибирской области отменили режим ЧС, введенный ранее из-за заболеваний сельскохозяйственных животных. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Карантин вводился по бешенству животных и по стерилезу, острому инфекционному заболеванию. Он действовал с февраля. Губернатор Андрей Травников уточнил, что карантин снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях Новосибирской области. По данным местного Минсельхоза, мясо животных, в том числе говядина, прошедшее ветеринарный контроль, может свободно реализовываться на территории региона. Российское здравоохранение демонстрирует устойчивое развитие и укрепляет свои позиции на международной арене. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В обращении к участникам 5-го конгресса по пластической хирургии и косметологии она отметила, что данное направление является важным ресурсом системы здравоохранения. По словам Голиковой, реконструктивная хирургия помогает пациентам вернуться к полноценной жизни после сложных травм и операций, а эстетическая медицина и косметология способствуют устранению внешних дефектов и повышению качества жизни. Вспышки предпоследнего класса мощности возможны на Солнце 15 и 16 июня. Об этом агентству ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Там уточнили, что в целом вспышечная активность ожидается низкой, однако возможны вспышки класса М, то есть 4 класса из 5 возможных. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. А популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно.
0: Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Это навсегда.
2: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. В белой кружке черный чай.

0: Наша реклама.
1: Горящее предложение аккуратного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyati.ru.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
1: В эфире программа «Один из БАС». Когда мы говорим о природе, нам часто кажется, будто перед нами нечто вечное и неизменное. Но это не совсем так. Природа – это живой организм, и как любой живой организм, она тоже может болеть. Иногда это хронические недомогания, например, засухи или эрозия почвы. Случаются и серьезные потрясения – лесные пожары, наводнения, оползни. И тогда человеку, как настоящему врачу, приходится действовать быстро, осторожно и очень внимательно. Именно в такие моменты в небе появляются эти особые создания инженерной мысли. Сейчас над лесом медленно проплывает Суперкам С-350, один из самых выносливых представителей семейства спасательных беспилотников. Любопытно наблюдать за его работой. В отличие от большинства привычных нам дронов, этот аппарат устроен по самолетному типу. Размах его крыла превышает 3 метра, а сам полет удивительно напоминает поведение крупных птиц, которые могут часами парить над местностью, внимательно изучая все происходящее внизу. Сегодня Суперкам обследует территорию лесного пожара. С земли спасателям трудно увидеть полную картину. Дым, поваленные деревья и сложный рельеф мешают обзору. А вот с воздуха ситуация становится гораздо понятнее. Камеры видимого и теплового диапазона помогают Суперкам замечать то, что почти невозможно различить человеку. Даже в сумерках или сквозь дым система способна обнаруживать тепловые сигнатуры людей и техники и передавать эту информацию операторам в режиме реального времени. В природе ценится такое качество, как терпение. Именно оно часто оказывается вознаграждено, и потому особенно ценятся виды, способные долго сохранять спокойствие и выносливость. Суперкам С-350 может находиться в воздухе более 5 часов, последовательно обследуя большие территории без перерыва. Но поиск людей – лишь часть его работы. Такие беспилотные системы по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» помогают создавать карты районов бедствия, наблюдают за действиями аварийных служб, участвуют в патрулировании стратегически важных объектов и даже измеряют радиационный фон там, где человеку находиться небезопасно. Интересно, что современные спасательные дроны все меньше напоминают просто технику. Скорее, это наши новые органы чувств. Внимательные глаза, способные заглянуть туда, куда нам самим пока трудно добраться. Прекрасно, что такие инновации позволяют нам позаботиться о природе, частью которой мы сами являемся, и помочь, когда это необходимо.
0: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах – от строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
2: Один из БАС. Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, чем порадовали нас музыканты на этих выходных, обсудим новые релизы групп «Потому что» и «Драматикс». Группа «Потому что» в эти выходные представила новую песню «Минута». Музыканты опубликовали ссылку на свежий трек без комментариев. Но мы вас без комментариев точно не оставим. Слушаем Алексея Юзленко.
2: Песня появилась около года, наверное, назад. Для меня это достаточно яркий образ, буквально на ощущениях. Вплоть до того, что когда я читаю текст, как будто нахожусь на дороге и могу назвать, где растут какие растения, там кусты, деревья. И я очень долго не мог сделать музыку для этой песни. Она ломала полностью то, что было в голове. Переписывал раза 3-4, наверное, с разными гармониями. И в конечном итоге понял, что сам я ее сделать уже хорошо не смогу, она будет только хуже. И отдал нашему гитаристу Олегу и попросил, чтобы он сделал, как он считает нужным. Гармонию оставили старые, а мелодии все поменялись. Но как получилось сейчас, я судить не могу, потому что привык уже за год к той версии, которую делал сам, которая мне вот не очень понравилась. И очень надеюсь, что этот вариант, записанный уже через год,

0: слушайте новую песню, потому что «Минута» на всех цифровых площадках. Группа «Драматикс» выпустила новый сингл «Жди меня». Кстати, это та самая песня, от которой все будут плакать. Заранее заботливо предупредили музыканты и посоветовали слушателям запастись упаковкой платочков.
1: Песня «Жди меня» — это песня о людях, которых мы продолжаем ждать даже тогда, когда кажется, что все уже закончилось. О надежде, которая сильнее времени, и о свете, который остается внутри, несмотря на боль.

0: Все желающие прокатиться на музыкальных эмоциональных качелях могут найти трек «Жди меня» на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале наше_ру и на сайте наше.ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.
2: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Наша реклама.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама. Аухилон Рукс. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет. Плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если разобраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. До половины месячной нормы осадков может выпасть в некоторых районах столицы. Сегодня во второй половине дня предупредил комплекс городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидаются кратковременные сильные дожди, местами ливень, возможно, гроза, град, усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. На улицах дежурят бригады и спецтехника МОС «Водосток», откачивающая техника, специалисты инженерных и коммунальных компаний. Интенсивность осадков в столице Подмосковья снизится завтра и последующие дни, уточнил гидрометцентр. При этом температура воздуха завтра опустится до 15-17 градусов. В конце рабочей недели она вернется к норме. Свыше 40 новых судов для личных перевозок планируется построить в Москве. Сейчас их средний возраст составляет 38 лет, сообщил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с Владимиром Путиным. Также строятся круизные лайнеры. Кроме того, по мнению министра, пассажирский речной транспорт развивается более динамично, чем грузовые перевозки. Это больше туристические перевозки, но, с другой стороны, Москва сегодня запустила полноценные пассажирские маршруты по реке. Построена новая верфь, отметил глава Минтранса. Обновление трамвайного парка завершилось в столице. С 2017 года на линию вышло более 600 новых вагонов. Таким образом, комфорт поездок обеспечен для пассажиров всех 36 маршрутов трамваев Москвы, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, модернизация парка городского транспорта – важнейшая часть стратегии развития столицы. Новые модели трамваев, созданные по заказу правительства Москвы, разрабатывали специально для улиц города. Низкий уровень пола позволяет свободно заходить в салон пожилым людям, родителям с детскими колясками и маломобильным горожанам. С каждым годом все больше вагонов будет оснащаться системами автономного хода, что откроет путь к строительству новых линий в разных районах Москвы. Продолжится внедрение беспилотных технологий. Сразу два высокотехнологичных производства начали работу в особой экономической зоне «Технополис Москва», сообщил Сергей Собянин. Они будут выпускать продукцию, которая раньше полностью зависела от импорта, включая сложнейшее медицинское оборудование и бортовую светотехнику для гражданской авиации, пассажирского флота и космоса. В частности, запущены новые производственные мощности по выпуску паровых стерилизаторов, дезинфекционно-моечных машин и другого оборудования инфекционного контроля. Ежегодный московский марафон тренировок пройдет в Лужниках 27 июня. Он соберет любителей активного образа жизни и музыки. Гостей ждут тренировки со звездами спортивной зоны и выступления артистов. Мероприятие состоится в рамках проекта «Лето в Москве». В частности, посетители ждут полоса препятствий, силомер, игровые виды спорта, футбольный баскетбол, питанг, армрестлинг, футбольная мельница и сап-сокер. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил Гель.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Контакты службы внешней разведки с Центральным разведывательным управлением США по Украине продолжаются. Об этом заявил ТАСС директор СВР Сергей Нарышкин. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как уточнил Нарышкин, такие контакты с ЦРУ не столь активны, как с предыдущим руководством, но они есть. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не гадать о возможных сроках окончания украинского конфликта. Сегодня в ходе визита Лаврова в Минск журналисты спросили, разделяет ли он мнение президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что конфликт на Украине можно завершить уже в этом году. По словам главы МИДа, все решается на линии фронта, как сказал Владимир Путин. Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на саммите Большой Семерки. По словам президента Украины, там будут присутствовать Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, другие европейцы. Это хорошая возможность встретиться все вместе, заметил Зеленский. Саммит откроется сегодня во французском городе Эвиан-Лебен. Ранее издание «Политика» со ссылкой на источники сообщило, что лидеры стран Большой Семерки хотят организовать встречу с участием президентов Украины и США, чтобы изменить позицию Дональда Трампа по украинскому конфликту. Утверждается, что лидеры «Семерки» планируют убедить главу Белого дома, что Украина одерживает верх в боевых действиях. Евросоюз включил генпрокурора Александра Гуцана в новый санкционный список. Это следует из постановления Совета ЕС о дополнительных ограничительных мерах в отношении России. Под санкции также попал российский адвокат и бывший уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов. Кроме того, под ограничение ЕС в частности попали митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкунов, телеведущий Первого канала Анатолий Кузичев, военный блогер Кирилл Федоров. Среди юридических лиц под санкциями ЕС оказался президентский фонд культурных инициатив. Всего ограничения ввели в отношении 34 физических, 47 юридических лиц. Стоимость летнего дизельного топлива на Петербургской бирже обновила рекорд с сентября 2023 года. В понедельник дизтопливо подорожало по территориальному индексу европейской части России почти на 6,5%, до отметки 77 177 рублей за тонну. Ранее стало известно, что власти Татарстана ввели временные лимиты на продажу бензина на отдельных АЗС в республике в избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации. В свою очередь, Российский топливный союз опроверг наличие проблем с бензином на АЗС в Москве. Торжественное открытие 12-го книжного фестиваля «Красная площадь» состоялось на главной сцене у храма Василия Блаженного в Москве. В церемонии, в частности, приняли участие помощник президента, первый секретарь Союза писателей Владимир Мединский, председатель оргкомитета по поддержке литературы, глава СВР Сергей Нарышкин, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Программу главной сцены фестиваля открыл концерт камерного ансамбля солиста Москвы под руководством Юрия Башмета. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов».
2: В компанию добрых проверенных друзей, которая возвращается после длительных выходных, проведенных на лоне природы и под проливными дождями.
1: Но почему? Мы вчера совершенно прекрасно поздравили нашего общего друга
2: Алексея Михайловича. Замечательный человек. Вчера праздновал 50-летие, собрал потрясающую компанию друзей. Прям вот даже вот было лестно оказаться в компании таких замечательных людей.
1: Просто очаровательные люди. Алексей Михайлович, еще раз тебя с днем рождения, с юбилеем. Спасибо тебе.
2: Так, ребята, начнем мы традиционно с того, что узнаем, так ли мы с вами находимся, имеем множество точек соприкосновения, как это нам кажется. Ведь мы же уверены, что, что не скажи, а точки соприкосновения найдутся.
1: И конечно.
2: Вот точки соприкосновения музыкальные мы ищем, как в каждом начале десятибального шоу. Берем какую-то песню, которая вам прекрасно известна.
1: Выдираем из нее какую-нибудь строчку, может быть, не самую ходовую.
2: Совершенно верно. А вы, собственно, доказываете, что вы с нами на одной частоте и волне, присылаете название песни, строки из куплета, или
1: да
2: называете группу, или исполнителя этой песни. Давайте начнем, ребят, не будем отступать.
1: Давай, так.
2: Строчки сегодняшней песни, она будет такая, вот знаете, по нынешним временам любопытная. «Все так и не так, и мир как будто бы пустяк, но кто-то скажет, что за черт, ни дома, ни гроша. Все так, как всегда, просто счастье и беда, но кто-то скажет, не везет, пропащая душа».
1: Да.
2: Вот, ребят, такая вот строчка сегодня. Да, слушай, что там строчка? Это первый куплет. А если вы угадали эту песню с трех нот, то ждем...
1: С первого слова.
2: Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах. И мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
5: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ООО «Созахимстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
7: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «АсАвто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «АсАвто».
8: Не оферта. Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.
10: Знаете ли вы? Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл. Немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал 5 своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех 5 боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сразу видно, что мы все с вами на одной волне. Напарник зачитал вам фрагмент. Да что фрагмент? Первый куплет хорошо известный многим песни.
2: Да.
1: И, в общем-то, практически все без ошибок. Но, правда, были версии, что это Губин или Пресняков.
2: Нет, но в целом все прекрасно знакомы с творчеством Леонида Агутина. Песня с незамысловатым названием «Хоп, хей, ла-ла-лай».
1: Сейчас, подождите.
2: Андрей Игоревич, продемонстрируйте. Ну, ты подложку ты убирай.
1: Да, простите.
2: Микс вот такой сейчас у меня в голове чуть все не взорвалось.
1: Давай дубль сделаем.
2: Давай.
1: Сейчас, секундочку. Давай. Вот так вот. Раз, два, три.

0: немножко в пляс.
1: Ну, конечно, но умели делать музыку, Андрей Георгиевич. О чем вы говорите? Как говорил старик Паниковский, вы поезжайте и спросите. Да. Нет, вы поезжайте и спросите. Ну что, ребят, спасибо большое за... За то, что мы с вами на одной волне. Начнем, наверное, у нас...
2: Не начнем.
1: Знаете, хотя нет, если вы хотите похвастаться проведенными днями отдыха, если вот у вас что-то случилось. Вот я, допустим, дважды попал на реке Москве под ливень. Причем первый раз мы попали, как бы, ну, когда лагерь был разбит, ну, то есть так хорошо. Нам было все равно, мы были в палатках, то есть так. А второй раз...
2: А скажи, прости, а у тебя двойная палатка? То есть, ну, у тебя один слой ткани сверху.
1: Сразу чувствуется, человек давно не был в походе. Вот то, что ты вот мне сейчас показал, вот эта вот палатка домиком, да, это уже не, это 20 век. Сейчас уже таких палаток, ну, то есть брезентовых, их уже...
2: Я не показывал, я просто, чтобы ты понимал.
1: Да.
2: Что крыша двойная.
1: Сейчас уже нет таких двускатных палаток, это вот осталось где-то в 20 веке.
2: Ну, арочные такие теперь
1: все. Сейчас уже все палатки двуслойные, то есть внешний слой, внутренний слой, который...
2: Веранда есть у тебя у палатки?
1: Нет, у меня такая легкоходская, что называется. Она весит 900 кг.
2: А, ну понятно. Там
1: какая веранда? Ни резного палисада, ни веранды.
2: А санузел?
1: Санузел был под ближайшей роске плакучей ивой. Вот, ребята.
2: Ребят, поэтому я в Москва-реке не купаюсь.
1: Я же под ивой говорю. Вообще, ребят, если вы хотите похвастаться, как прошли ваши 3 дня выходных, можете писать через сайт наш.ру, через наших ботов. С удовольствием полюбопытствуем, как у вас прошли 3 дня отдыха.
3: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребята, 10-бальное шоу явилось не с пустыми руками.
2: Да, партнер есть рубрики ООО «НП Групп». Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках Норвей Парк. Норвей Парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru/6+.
1: И мы готовы, у нас есть билет в Норвей Парк, и мы готовы его разыграть.
2: Да, на посещение любого парка в Москве.
1: Да?
2: На выбор.
1: Да. Давайте, собственно, расскажем в двух словах, потому что Норвей Парк – это веревочные парки для детей и взрослых. Угу. В них есть веревочные трассы для детей ростом от 80 сантиметров. А есть трассы, включающие сложные этапы, интересные, ну, уже для спортсменов, любителей экстрима. Зиплайны, прыжки с высоты, скалодрома. В общем-то, все, что нужно, чтобы пощекотать все нервишки и почувствовать себя в моменте.
2: Да.
1: Вот. И, кстати говоря, я еще могу сказать, что Норвей Парк – это круче, чем спортзал, потому что здесь работают все группы мышц и все органы чувств.
2: Ну, потому что, вот, во-первых, это высоко. Во-вторых, это прикольно.
1: Во-вторых, это, в-третьих, это на природе все-таки.
2: И в-четвертых, это мы же потомки обезьян. А обезьян это вот...
1: Дальние потомки.
2: Дальние родственники.
1: Дальние очень.
2: В общем, ребят, есть у нас вопрос, Андрей Геннадьевич.
1: Озвучь. Да, сегодня вопрос у нас будет довольно простой. В Норвей Парк Москва, ближайшее Подмосковье, работает 6 норвежских веревочных парков. Норвей Парк. 3 больших веревочных парка, 2 сетчатых лабиринта Нет Парк и парк, состоящий из 2 длинных зиплайнов над озером. Угу. Вопрос такой, где они расположены? Можем дать подсказку, набирая в поисковике запрос «Норвежский парк», заходите на сайт и ищите правильный ответ прямо на главной странице. Мы ждем ваши ответы через сайт наш.ру или через наших мессенджеров. Присылайте.
2: Да, автор 10-го сообщения будет у нас победителем. Норвежские веревочные парки «Норвей Парк» – отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. «Норвей Парк» – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru/6+.
0: Наша реклама.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом, а запах бензина говорит тебе, гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И очень скоро мы узнаем, кто получит билет в Норвей Парк. Вопрос у нас к вам был такой. В Норвей Парк, ближайшее Подмосковье, собственно, работает 6 норвежских веревочных парков. Где они расположены? И мы предложили в качестве подсказки просто либо в поисковике сделать запрос, либо зайти на официальный сайт. И что у нас? У нас там несколько есть правильных ответов. Десятые же мы, да?
2: Да. Красногорск, Истра, Одинцово, Барвиха, Электросталь. И десятым прислал верный вариант ответа. Человек, чей номер заканчивается на 5037, ему и обещанные билеты. Так что
1: поздравляем.
2: Поздравляем вас.
1: А, ребят, для слушателей нашего радио действует специальная скидка 10% до 31 октября этого года, то есть до конца сезона. Нужно просто сказать кассиру, что узнали о Норвей Парк на нашем радио. Скидки и акции не суммируются, имейте это в виду.
0: Наше радио.

0: Проверено временем.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: У нас есть немножко времени. Хочу поделиться любопытной информацией, которая попалась мне на глаза на выходные. В Китае изобрели, так сказать, самодвижущийся унитаз. Его можно... Унитаз по вызову, так они его называют. Там есть у него бренд какой-то. Стоит он сумасшедших денег, около 300 тысяч рублей. И ты кнопочкой ему говоришь такой: «Приезжай ко мне».
2: Так.
1: Он к тебе приезжает. А дальше он способен сам... У него есть режим самоочистки, то есть он подключается к определенной системе, и все. С одной стороны, вроде бы забавная информация, зачем унитазу ездить, но сделали его не для лентяев, которые...
2: Для людей, которые в пятницу или в субботу переусердствовали.
1: Ну, прежде всего, все-таки для людей с ограниченными возможностями. Так. Вот, для лежачих пациентов, потому что он действительно там может вообще чудеса творить. Ну и, собственно, для тех, конечно, кто крепко погулял.
2: Но если человек, извините, не хочется, конечно, про такое говорить, но если человек лежачий, то к нему приедет унитаз, до него еще попробует доберись.
1: Да нет, а там же есть специальные кровати для этого.
2: С выемкой.
1: Ну, естественно, с выемкой, куда этот унитаз заезжает, да. То есть это... И все, и он по кнопке вызывается. И главное, что вот он делает все сам. И если еще некоторое время назад я был абсолютно уверен, что... Японию надо.
2: Помню, сидел полтора часа своей жизни, изучая, что он может делать, с какими мощностями, с какими температурные режимы поддерживать.
1: Да, это прямо чудо. Чудо.
2: Я думаю, когда я узнал его стоимость, я понял, что...
1: Знаешь, всяко дешевле, чем золотой унитаз в одном загородном домике.
2: Это правда.
1: Вот так.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Более 300 объектов культурного наследия в столице находится сейчас на реставрации, сообщил Сергей Собянин. Так приводит в порядок главный дом городской усадьбы Охотниковых на Пречистенке. Яркий образец московского особняка в стиле ампир. В середине 19 века в нем была знаменитая гимназия Льва Поливанова. Начались работы по реставрации живописи в памятнике древнерусского зодчества в новом соборе Донского мужского монастыря. Как отметил мэр, сохранение этой обители – один из самых масштабных проектов, которые реализуются совместно с Министерством культуры и Русской Православной Церковью. С начала года выдано больше 500 разрешений для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия. Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» открыли сразу два новых импортозамещающих производства. Здесь будет выпускаться медицинское оборудование и бортовая светотехника для гражданской авиации, пассажирского флота и космоса, сообщил Сергей Собянин. Причем, по словам мэра, эта продукция раньше полностью зависела от импорта. В создание двух производств вложились частные инвесторы, а город, в свою очередь, предоставил им льготы. На предприятиях создано свыше 460 новых рабочих мест. Межрайонная природоохранная прокуратура столицы организовала проверку в связи с появлением информации о гибели рыбы в Москве-реке на юге города. К проверке привлечены специалисты Мосприроды, Мосэкомониторинга. Отобраны пробы воды. По итогам надзорных мероприятий в случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее в соцсетях появились видео и фотоматериалы гибели рыбы в Москве-реке в районе станции метро «Технопарк». Забег на старт пройдет в Москве 20 июня. Это ежегодное бесплатное мероприятие для всей семьи. Допускаются участники от 4 лет. Предполагаются дистанции от 500 метров до 10 километров. Забег пройдет в 5 локациях. На стадионе «Авангард», в центре проката «Поляны Бутова» и парках 850-летия Москвы, Северной Тушиной и Олимпийской деревни. Каждый финишер получит памятную медаль. А победителям и призерам, помимо медалей, вручат дипломы и сувениры. В этом году организаторы ожидают около 3000 участников. Забег на старт состоится в 5-й раз. Впервые мероприятие прошло в 2022 году. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе из-за дождей и гроз до вечера среды, сообщил гидрометцентр. Местами возможен также град, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Интенсивность осадков должна снизиться во вторник и последующие дни. Значения средней суточной температуры в начале и середине недели будут отставать от климатической нормы на 2-2,5 градуса. В Москве предстоящей ночью может выпасть до 3 месяца нормы осадков. Однако таких же интенсивных дождей, которые прошли 13 июня, не ожидается, верили в гидромедцентре. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно.
0: Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: Да, этот час мы традиционно посвятим. Ну, к чему мы можем
3: посвятить? Конечно, розыгрышу титула.
2: Розыгрышу титула «Умника дня». Все как обычно, ребята, будет. Тем более, что 3 дня титул не разыгрывали. Да. Деградировали на приусадебных участках.
1: Не только в разных местах деградировали. Да. Не только на приусадебных. Но вполне вероятно, что да, кое-что подзабыли. Но это не страшно. Понедельник день такой. Все должны немножко размяться. И мы разыграем титул. Кстати говоря, мы сделаем его этот час не только, так сказать, с призом в качестве титула «Умника дня».
2: Кладу выгодным.
1: Ну, сделаем его, конечно,
2: обязательно. С удовольствием,
1: Андрей. Но пока не будем говорить, что мы присоединим к титулу. Дождитесь. Скоро вернемся.
0: Наша реклама 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
4: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
6: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
7: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.
10: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Наше радио.

0: гоночные выходные.
1: Дачный участок становится территорией драйва, садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ну что, напарник, наши гоночные выходные выдались жаркими. Какой стиль прохождения трассы ты выбрал?
2: Испытал свою газонокосилку «Чемпион ЕМ-40-18» на маневренность. А как прямо такой реальный болид? А, получил реальное удовольствие от работы. Очень рад, что теперь у меня есть такой незаменимый садовый инструмент.
1: Я тоже очень доволен своей бензопилой. Чемпион 126Т10, она сразу показала себя как инструмент для серьезных нагрузок, несмотря на легкость и компактный форм-фактор.
2: А моя газонокосилка Чемпион ЕМ-40-18 тоже удивила легкостью. Она буквально сразу включилась в работу. Ну, собственно, в рабочий процесс, без привыкания и без лишних настроек.
1: А скажи мне, как у тебя с легкостью запах? Лично я отдельно отметил систему легкого запуска на своей бензопиле. Не нужно прикладывать лишних усилий на старте. Это сразу задает какой-то правильный темп в всей работе.
2: Ну, сам понимаешь, у электрогазонокосилки с запуском вообще никаких проблем нет. Нажал кнопку и запустилось. Лично меня больше всего зацепила маневренность. Smart Balance System. Есть такая штука. Она реально помогает удерживать ровную траекторию газонокосилки. И ты не тратишь сил на постоянно вот эту корректировку направления. Для меня, как для дачника со стажем, это прямо такой реальный вау-фактор. Плюс ЕМ-40-18 удобно в хранении. Вертикальное положение для хранения экономит кучу места в гараже или в дачном домике. Думаю, многим меня поймут в этом плане.
1: А у тебя тоже сложилось впечатление, что в целом техника «Чемпион» не требует привыкания? А она сразу как-то ведет себя настолько комфортно, что даже забываешь о времени, когда работаешь. Я пилил сучья деревьев и через довольно продолжительное время обратил внимание на то, что руки не особо-то забились и устали.
2: Ну, я вообще полагаю, что антивибрационная система бензопилы для этого и разработана. Ты меньше устаешь и сохраняешь точность пилений.
1: Ну, наверное, так оно и есть. Кстати, результаты нашего гоночного тест-драйва вы можете увидеть в нашем паблике ВКонтакте. В течение следующих 2 недель мы и наши утренние и дневные коллеги будут публиковать свои видеоотчеты о тест-драйве техники «Чемпион». Так что не пропустите. Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбен». Ну а теперь, ребята, мы готовы пригласить вас в игру «Успеть за 60 секунд», которую вы ждали.
2: Да, есть у меня кодовая фраза. Тут шел разговор о том, что погода у нас нынче там на несколько градусов ниже нормы. Ой. Знаешь, я бы так сказал, у нас любят теперь говорить по ощущениям. Вот одно дело фактическая температура, другое, я так скажу, по ощущениям осень. Пусть так и будет. Первая кодовая фраза будет по ощущениям осень.
1: Итак, ребят, по ощущениям осень. Автор 7-го сообщения будет первым участником игры. Ждем ваши заявки либо через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы готовы начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем за титул «Умника дня». И, кстати говоря, не только за титул.
2: У нас же есть плодово-выгодное предложение. Абсолютно что ж верно. Мы забыли,
1: ребята,
2: с тобой?
1: У нас есть два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» 21 июня. И кто-то сегодня из игроков...
2: Возможно, Василий.
1: Возможно, Василий. Давайте знакомиться. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Василий.
3: Здравствуйте.
2: Итак, у вас есть шансы выиграть билеты и титул. Но для начала нужно выбрать себе экзаменатора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Я выбираю Андрея Германовича.
1: Спасибо за доверие.
2: Хорошо. Давайте минута времени и начнем первый раунд. Поехали.
1: Являются ли овцы парнокопытными животными?
3: Да.
1: Правильно. А как называются жители города Воркута?
3: Воркута.
1: Правильно. А какой из океанов считается самым большим на планете?
3: Тихий.
1: Правильно. Является ли картофель однолетним растением?
3: Нет.
1: Правильно. Кто является автором сатирической сказки «Медведь на воеводстве»?
3: Некрасов.
1: Салтыков-Щедрин. В каком веке на российский престол зашел император Павел I?
3: В 18-м.
1: Правильно. Как правильно говорить? На локте, на локте или допустимо два варианта?
3: На локте.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Бологое?
3: Московская область.
1: Тверская. Сколько электронов в одном атоме водорода?
3: Один.
1: Правильно. Указывается ли в российском загранпаспорте пол владельца?
3: Блин, получил недавно паспорт.
2: Так, и там. Ну, вспоминайте, раз.
3: Старого образца.
2: Два.
3: Получил. Ну, значит, не указывается.
2: Указывается. 7 из 10. Хороший результат. Да, Василий, хороший результат. Спасибо большое за участие. Буквально через несколько минут мы вернемся со второй озвученной кодовой фразой. Пригласим второго участника игры и продолжим разыгрывать титул «Умника дня».
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы продолжить разыгрывать титул «Умника дня». И к нему мы сегодня добавим два билета на концерт группы «Кино», который состоится на Большой спортивной арене Лужниковых 21 июня.
2: Ну что, нужна вторая кодовая фраза? Мне вот по ощущениям вспомнился анекдот. Сыну сотрудника гидромедцентра исполнилось 32-35 лет. По ощущениям 28, местами 23, местами дочь. Итак, ребята, местами дочь, автор 7-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или через ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Мам, чешется. Что делать?
7: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать второй раунд, в котором и выяснится судьба титула умника дня первого на этой неделе.
2: И билетов.
1: Как верно подмечено. А во втором раунде за титул поборется Юрий. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий.
3: Добрый вечер.
2: Добрый. Итак, Юр, ваш соперник Василий сыграл с результатом 7 из 10. У нас с вами задача. Вопросы несложные. Главное не волноваться и как-то чувствовать, интуичить. Задача выполнимая. Готовы ли вы?
3: Да, готов.
2: Поехали. Указывается ли в российском загранпаспорте место жительства?
3: Да.
2: Нет. Сколько атомов водорода в молекуле воды?
3: Два.
2: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Златоуст?
3: Челябинская область.
2: Правильно. Как правильно говорить? Окороков, Окороков или допустимы оба варианта?
3: Оба варианта.
2: Окороков. В каком веке Наполеон стал императором Франции?
3: В 17-м.
2: В 19-м. Кто является автором рассказа Петр Петрович Каратаев?
3: Ой, дальше.
2: Иван Тургенев. Является ли посевная морковь однолетним растением?
3: Да.
2: Нет. Какой из континентов считается самым большим на нашей планете?
3: Евразия.
2: Правильно. Как называются жители города Магадан?
3: Магаданцы.
2: Правильно. Являются ли коровы парнокопытными животными?
3: Да.
2: Правильно. 5 верных ответов. Немножечко осталось. Раз,
1: да, все,
2: два.
1: 10 уже.
2: 3, 4, 5. Все,
1: да,
2: все
1: 5,
2: вопросы
1: 5.
2: Закончились. Ах, чуть-чуть не хватило, да. Юрий. Чуть-чуть, какой-то малости. Таким образом, сегодня Василий с таким олимпийским хладнокровием забирает себе титул умника
1: я
2: дня.
1: Сейчас, пожалуй, выйду.
2: И билеты. А я хочу напомнить вам, ребята, о том, что желание поиграть в игру «Успеть за 60 секунд» есть у многих. Возможность, правда, не у всех предоставляется, потому что ребят, всего 2 места. Но каждый, у кого есть в руках смартфон, а есть сейчас у 99% граждан, может сам с собой поиграть, про себя протестировать, взять смартфон, открыть мессенджер Макс или социальную сеть ВКонтакте, вбить в поиске «Умник дня» и подписаться на канал, в котором я публикую вопросики. И на вопросики эти можно отвечать в индивидуальном порядке. Кроме того, можно узнавать любопытные факты какие-то, забавные факты про все на свете. А в мессенджере Макс есть еще плюшка такая, что за день. Что за день сегодня отмечается. Какие праздники. Для тех, кому нужен повод. Например, в 1205 праздники. Для тех, кому нужен повод. Например, в 1215 году, в этот самый день, английским королем Иоанном Безземельным была подписана великая

0: поражение. Ее предводитель, князь Лазарь, был убит. Ну и, собственно, в этой самой битве пал и турецкий султан Мурат I, которого там тоже убил, там какой-то, не помню, какой-то... В общем, кто-то из богатырей Сербии. В общем, судя по всему, заруба была не шутейной, да, если два предводителя... собственно, верховных главнокомандующих полегли в этом сражении. Ну и в 1963 году Китай обвинил СССР в измене мировой революции, и отношения между СССР и Китаем на долгие годы испортились. Вот. А кто родился в этот день, ребят, можете узнать, если подпишетесь на канал «Умник дня» в мессенджере «Макс». Рекомендую.
1: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со «Стокман». Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино». Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На «Футболка Фест» в «Стокман». Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине «Стокман.ру». Спонсор трансляции «АО «Стокман». Наше радио.
2: Столом сидели...

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, напарник, да, что интересно, ребят, у нас в мире
2: бывает,
1: происходит.
2: Бывает, знаете, вот едете в метро или еще где-то. Если вот есть пару минут свободного времени, поищите в интернете что-нибудь про такого забавного персонажа по имени Альфонс Алле. Да. Альфонс Алле. Дело в том, что мужчина, этот французский, был основоположником многого чего, что делали потом, и что, собственно, принесло потом вот этим людям известность. Ну, например, задолго до Казимира Малевича Альфонс Алле нарисовал просто черное что-то и назвал это черное что-то картиной «Битвы негров в темной пещере».
1: Да, это известно. Да, да, да, да.
2: Кроме того, где-то за четверть века, а то и больше, сочинил он такое музыкальное произведение под названием «Похоронный марш на смерть великого глухого», которая, собственно, состояла из ничего. То есть это было практически 5 минут тишины, которая, ну, а ты попробуй сочини такое.
1: Ну, естественно,
2: да,
1: конечно.
2: Кроме того, как литератор, он еще много любопытно себя проявлял. Знаете, так вот, человек считался отправной точкой вот всего абстрактного или концептуального, или абсурдистского, что присутствует уже в нашей с вами жизни. Так что, ребят, напомню, если кому-то интересно, заходите где-нибудь. Ну, в Википедии там про него прям вот очень сухо так написано. Альфонс Алле. Есть пару заметок его современников, которые его описывают прям как великого выдумщика.
1: И вот, да. Ну я просто знаю эту фамилию.
2: Альфонс Алле, ребят. Да. Вот, что еще могу сказать?
1: Что, получите удовольствие, если действительно найдете о нем такую вот информацию, потому что человек был очень неординарный.
2: Это правда.
1: Он, конечно, не Малевич. Нет.
2: Нет, но просто Малевич.
1: Но сама мысль у него шла в правильном направлении.
2: Да, то есть.
1: Фишечки надо делать так.
2: То есть нарисовал черный квадрат.
1: Не пошла картина, назови ее правильной. Все.
2: Это правда.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Совхозпроект» и декорации на сайте nastrochka.dom.rf.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, сообщило Министерство обороны. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации ведомства, экипаж самолета выжил, поскольку успел катапультироваться. 4 летчиков доставляют в больницу, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В результате происшествия разрушение на земле не зафиксировано. Бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта и упал в поле. После этого Ту-22М3 загорелся. На месте работают пожарные. Подразделение. Крушение произошло в Баханском районе недалеко от села Каменка. Российский военно-морской флот должен быть готов к широкому спектру угроз со стороны стран Запада, считает помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, речь идет о диверсиях, ударах беспилотников и кибератаках. В связи с этим важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, заявил Патрушев в российской газете. Он подчеркнул, что нельзя допустить блокады ключевых морских направлений России на Балтике и в Черном море. Аграрии в полном объеме обеспечены необходимыми объемами топлива для проведения сезонных полевых работ. Доступность отслеживается в том числе на уровне конечных поставщиков, сообщила Минэнерго. По данным ведомства, моторное топливо для нужд агропромышленного комплекса поставляется в штатном режиме. Стоимость летнего дизтоплива на Петербургской бирже обновила сегодня рекорд сентября 2023 года. Оно подорожало почти на 6,5% до отметки 77 177 рублей за тонну. На сегодня в России ограничения на вывоз за рубеж действуют для бензина и авиакеросина. Запрет на экспорт дизтоплива касается только трейдеров «Нефтебаз» и «НПЗ» с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год. Дональд Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Ранее сегодня министр иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что республика обязуется обеспечить безопасное судоходство в акватории, будет брать плату за услуги, охрану окружающей среды и страхование, которое она вместе с Оманом планирует предоставлять судам. Минувшей ночью США и Иран объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Сделка должна быть подписана 19 июня в Женеве. По информации Тегерана, США должны снять все санкции. В течение 60 дней после подписания стороны планируют обсуждать вопросы, связанные с ядерной проблематикой. Российский книжный союз обновил отраслевой перечень книг, которые содержат упоминания наркотических средств и подлежат в связи с этим специальной маркировке. В него попали более 170 новых произведений, включая книги Виктора Пелевина, Юваля Ноэ Харари и Фредерика Бакмана. Ранее на сайте Российского книжного союза появился отраслевой перечень книг, подлежащих маркировке. Тогда в него вошло около 1000 произведений. Список пополняется еженедельно. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Те, кто не в отпуске, не отдыхают на дачах или в каких-нибудь там санаториях.
2: Сейчас... А что вы не отдыхаете ни на даче, ни на санаториях?
1: Потому что они работают, и сейчас рабочий день подошел к концу.
2: Вот наши соседи по эфиру, Дмитрий и Алиса, они отдыхают где-нибудь на дачах, на санаториях.
1: Шашлыки, думаю, жарят.
2: Счастливые люди, да. До июля отправились в санаторий или на дачу.
1: У Мити шикарный там санаторий.
2: Была еще такая профилактория. Помнишь, в институтке?
1: Конечно,
2: вот.
1: Ездил?
2: Ну, как ездил? Мне там дойти было минут 15. Там ездить-то недалеко было.
1: Да, мне очень нравились наши сограждане, которые в советские годы ездили в санаторий и параллельно с оздоровлением сильно портили свой организм.
2: Это правда. Ну что, ребят, мы желаем вам прекрасного окончания рабочего понедельника, легкой дороги домой. Ну и будем вас поддерживать как-то информационно и музыкально в этом пути.
0: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «Асавто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «Асавто».
5: Не оферта. Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Это навсегда.
6: Знаете ли вы, мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
1: В эфире программа «Один из БАС». Когда мы говорим о природе, нам часто кажется, будто перед нами нечто вечное и неизменное. Но это не совсем так. Природа – это живой организм, и как любой живой организм, она тоже может болеть. Иногда это хронические недомогания, например, засухи или эрозия почвы. Случаются и серьезные потрясения – лесные пожары, наводнения, оползни. И тогда человеку, как настоящему врачу, приходится действовать быстро, осторожно и очень внимательно. Именно в такие моменты в небе появляются эти особые создания инженерной мысли. Сейчас над лесом медленно проплывает Суперкам С-350, один из самых выносливых представителей семейства спасательных беспилотников. Любопытно наблюдать за его работой. В отличие от большинства привычных нам дронов, этот аппарат устроен по самолетному типу. Размах его крыла превышает 3 метра, а сам полет удивительно напоминает поведение крупных птиц, которые могут часами парить над местностью, внимательно изучая все происходящее внизу. Сегодня Суперкам обследует территорию лесного пожара. С земли спасателям трудно увидеть полную картину. Дым, поваленные деревья и сложный рельеф мешают обзору. А вот с воздуха ситуация становится гораздо понятнее. Камеры видимого и теплового диапазона помогают Суперкам замечать то, что почти невозможно различить человеку. Даже в сумерках или сквозь дым система способна обнаруживать тепловые сигнатуры людей и техники и передавать эту информацию операторам в режиме реального времени. В природе ценится такое качество, как терпение. Именно оно часто оказывается вознаграждено, и потому особенно ценятся виды, способные долго сохранять спокойствие и выносливость. Суперкам С-350 может находиться в воздухе более 5 часов, последовательно обследуя большие территории без перерыва. Но поиск людей – лишь часть его работы. Такие беспилотные системы по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» помогают создавать карты районов бедствия, наблюдают за действиями аварийных служб, участвуют в патрулировании стратегически важных объектов и даже измеряют радиационный фон там, где человеку находиться небезопасно. Интересно, что современные спасательные дроны все меньше напоминают просто технику. Скорее, это наши новые органы чувств. Внимательные глаза, способные заглянуть туда, куда нам самим пока трудно добраться. Прекрасно, что такие инновации позволяют нам позаботиться о природе, частью которой мы сами являемся, и помочь, когда это необходимо.
0: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах – от строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
2: «Один из БАС».

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, чем порадовали нас музыканты на этих выходных. Обсудим новые релизы групп «Потому что» и «Драматикс». Группа «Потому что» в эти выходные представила новую песню «Минута». Музыканты опубликовали ссылку на свежий трек без комментариев. Но мы вас без комментариев точно не оставим. Слушаем Алексея Юзленко.
2: Песня появилась около года, наверное, назад. Для меня это достаточно яркий образ, буквально на ощущениях. Вплоть до того, что когда я читаю текст, как будто нахожусь на дороге и могу назвать, где растут какие растения, там кусты, деревья. И я очень долго не мог сделать музыку для этой песни. Она ломала полностью то, что было в голове. Переписывал раза 3-4, наверное, с разными гармониями. И в конечном итоге понял, что сам я ее сделать уже хорошо не смогу, она будет только хуже. Я отдал нашему гитаристу Олегу и попросил, чтобы он сделал, как он считает нужным. Гармонию оставили старые, а мелодии все поменялись. Но как получилось сейчас, я судить не могу, потому что привык уже за год к той версии, которую делал сам, которая мне вот не очень понравилась. И очень надеюсь, что этот вариант, записанный уже через год, будет лучше.

0: слушайте новую песню, потому что «Минута» на всех цифровых площадках. Группа «Драматикс» выпустила новый сингл «Жди меня». Кстати, это та самая песня, от которой все будут плакать. Заранее заботливо предупредили музыканты и посоветовали слушателям запастись упаковкой платочков.
1: Песня «Жди меня» — это песня о людях, которых мы продолжаем ждать даже тогда, когда кажется, что все уже закончилось. О надежде, которая сильнее времени, и о свете, который остается внутри, несмотря на боль.

0: Все желающие прокатиться на музыкальных эмоциональных качелях могут найти трек «Жди меня» на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале наше_ру и на сайте наше.ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Руслиму на суточно.
1: 6+.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Тут на парик интересная информация прилетела с другой стороны земного шара, вернее, с самого его низу, из Антарктиды. Так. Но все знают, что ледник у Антарктиды постепенно тает, открывая все новые и новые территории, которые с удовольствием изучают ученые, и геофизики, и геологи, ну и прочие, в общем-то. И тут очень интересная история. Дело все в том, что раньше все знали таких антарктических послеледниковых бассейнов Уиллиса, Авроры, собственно, впадина вот с озером Восток, и все это считалось некими такими отдельными друг от друга объектами.
2: Так.
1: А сейчас, поскольку ледник тает, то, в общем-то, пришли к выводу, что это не какие-то части отдельные, а это некая единая структура, и более того, она безумно интересна, потому что больше такой практически нигде и нету. Они считают, что это, собственно, растяжение континентальной коры, где разваливался вот этот суперконтинент Гондвана, и появилась отдельно Антарктида, отдельно Австралия. И вот теперь, ну, ты представляешь, да, какая кладезь для геологов и геофизиков получить вот такой вот огромный кусок, который является, ну, фактически неким древнейшим элементом Земли.
2: Вообще, конечно, мне кажется, что чем дольше, точнее, мы очень мало, крайне мало знаем про Землю, ну вот, мы знаем про космос, мне кажется, больше,
1: мне
2: чем
1: тоже
2: про Землю.
1: Кажется, мне тоже
2: глубины океанов не исследуют, там
1: вообще.
2: То, что не неделя, то кого-то обнаруживают, то рыбу какую-нибудь, то моллюска, то еще чего-то.
1: Они сейчас нашли вообще какое-то безумное количество, ну неописанных животных, то есть это моллюски, кораллы, то есть
2: такое изобилие невиданных зверей.
1: Вот так, ничего мы про нас не знаем, а надо бы.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А тут такое дело. Поговорим о зеленых человечках. Дело все в том, что, как вы понимаете, в Штатах уже не раз говорили, что сейчас мы все раскроем правду про НЛО, инопланетян.
2: Значит,
1: бывший сотрудник Пентагона, который 16 лет занимался исследованием различных аномалий для правительства США, сказал, что что-то вы, ребята, не то раскрываете. Давайте-ка я раскрою, потому что у меня-то много всего. И пообещал, что, собственно, вот-вот и расскажет нам все про и летающие тарелки, и про зеленых человечков. Причем, знаешь, напарник, что удивительно, я тут уже видел, что в сеть стали просачиваться фотографии инопланетян в Советском Союзе, где они лежат на столах в каком-то огромном исследовательском центре. Причем это не один, не два, и не вот это какое-то такое смешное вскрытие инопланетянина. Это много. То есть их здесь было прямо ого-го. То есть с десяток, наверное. Вот. В общем, я думаю, что в очередной раз очередной человек решил издать очередную книжку и теперь таким образом красиво пиарится. И вообще, мне так нравится, в Америке так любят говорить про инопланетян, когда начинаются какие-то проблемы.
2: Ну, а что? Про что еще поговорить? Это же так отвлекает людей.
1: Ну, это прекрасно.
2: Инопланетяне.
1: Ты за розовые. Скажи, ты за зеленых или за серых? Честно.
2: Я за серо-зеленых.
1: Серо-зеленые. Принято.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Одна глобальная таксомоторная компания, она ежегодно выкатывает рейтинг. Индекс называется забытых вещей. Ну и, как обычно, там ничего интересного, там лидируют вот эти телефоны, зонтики и прочие вещи. Но в этом же рейтинге, в индексе забытых вещей, у них есть отдельная графа. Самые странные забытые вещи в такси.
2: О, я такое люблю.
1: Да, и в этом году они опубликовали, значит, среди странных вещей. Зубной протез с двумя зубами.
2: Остальные
1: остались у собственника. Грудное молоко, живая рыба, два дерева, 420 пончиков, 9 килограммов колбасы из утки и детский протез глаза. Кроме того, еще входит в этот же состав, в салоне таксисты, значит, находили, живого лобстера, документы о разводе, портрет рок-звезды, чучело кролика и накладки на ягодицы.
2: Вот даже не знаю, вот представляете, вот вы водитель такси, вот что бы вы хотели найти в салоне после пассажира? Живого лобстера или накладки на ягодицы?
1: Я бы хотел бы два забытых дерева найти.
2: Дерево, которое едут с вечеринки, вот эти вот два дерева.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А знаешь ли ты, напомню, что в мире зафиксировано всего около 100 случаев так, довольно тяжелого заболевания, которое называется автопивоварня.
2: Че?
1: Автопивоварня. Это значит бактерии в желудке и кишечнике человека.
2: Я понимаю, я знаю, да. Как минимум человек 20, которые бы хотели бы автопивоварни,
1: да,
2: бы
1: я думаю,
2: подцепить
1: что
2: автопивоварню.
1: Таких много, но там, ну слушай, ну это серьезная проблема, потому что человек постоянно, так сказать...
2: Прибухнувший
1: не то слово. Mm-hmm. Их не берут на работу, потому что считают их алкоголиками. Mm-hmm. Они ничего с этим сделать не могут, потому что у них бактерии вырабатывают этанол быстрее, mm-hmm. чем организм его расщепляет. Mm-hmm. Ну а это, у нас этанол у всех вырабатывается, но у всех он вырабатывается нормально, а у них идет перебор. И большую часть времени эти люди, так сказать, под шафе в очень крепкой стадии. И не знают, как лечить. Очень плохо поддается лечению, потому что никак не могут наладить вот эту флору.
2: Ну, не знаю, алкоголь, дегидрогеназу какую-нибудь подпевать.
1: Ну, не знаю, что они делают. Ну, в общем, около менее 100 случаев известно в мире, но они все зафиксированы, описаны.
2: Менее 100 зафиксированы, и я знаю, вот давайте...
1: И не скажешь ведь,
2: миллионы что... Хотели бы что-нибудь подобное приобрести.
1: Ну, не знаю, я бы нет.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная, 6, строение 1, 270-70.
4: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство иностранных дел заявило о победе России в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе. В медиа утверждают, что попытки Киева оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими морскими пространствами потерпели крах в Гааге. Ведомства также заявили, что Украина не смогла добиться признания Керченского пролива международным с правом прохода военных кораблей. Причиной падения дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор Игорь Кобзев. 4 члена экипажа успели катапультироваться, их доставили в больницу для обследования. По предварительной информации, состояние 3 членов экипажа легкой степени тяжести, 1 средне-тяжелое. Жертв и разрушений на месте крушения нет. Самолет упал в поле при заходе на посадку в Баханском районе недалеко от села Каменка. Авария произошла в ходе планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта. На месте падения работает комиссия Главного командования Воздушно-космических сил. Рособорнадзор объявил предостережение 19 вузам о недопустимости нарушения обязательных требований. Среди учебных заведений оказались Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Ессентукский институт управления бизнеса и права, Омский аграрный научный центр, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования и ряд других вузов. Университетам предложено принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля. SpaceX в рамках первичного публичного размещения акций IPO привлекла рекордную сумму – 85 миллиардов 700 миллионов долларов с учетом доразмещения, сообщила компания Илона Маска. Дополнительное размещение акций, которое обычно называется «зеленым башмаком», превышает объем почти всех зарегистрированных IPO технологических компаний. За акцию была установлена цена в $135. Стоимость взлетела затем на 19%. Закрытие торгов прошло на отметке примерно в $161. После этого рыночная капитализация SpaceX превысила $2 триллиона. До этого Илон Маск стал первым триллионером в истории на фоне размещения акций компании на бирже. Участники творческой экспедиции проекта «Родники истоки» обнаружили и записали сотни уникальных народных песен в разных районах Алтая. Среди них образцы горлового пения теленгинцев и мужская лирика кумандинцев, сообщили организаторы проекта. Финальный этап экспедиции по поиску уникальных народных песен в Алтайском крае завершен. С находками теперь могут работать профессиональные аранжировщики. Как считают организаторы, уже сейчас понятно, что среди них могут родиться будущие хиты российской эстрады. Алтай стал 3-м по счету регионом, где участники проекта еще букву НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и добро пожаловать в финальный час десятибального шоу.
1: Да, ребят, час не простой, а плодово-выгодный.
0: У нас... Простой, а золотой.
1: Ну, золотой час — это что-то у фотографов такое. У нас есть два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» 21 июня. Готова отдать вам эти два билета, но традиционно просто так билеты не отдаем.
0: Нет, мы не можем.
1: Да, потому что нам нужно что-то от вас получить взамен. Что бы ты хотел сегодня?
0: Борзыми щенками брать будем.
1: Ой, не, борзыми щенками мы не берем, ты же знаешь, Андрей Ильич.
0: Мы как-то... Да мы потом не... сейчас борзых щенков не пристроить.
1: Да, куда ты их денешь, да. Борзого щенка?
0: Только если...
1: Вот, ребят, в этой связи, знаете, такое любопытное у нас сейчас получится разговорчик.
0: Так.
1: Вам что-то подарили или, или вы получили в качестве, ну, не знаю... У вас что-то появилось, а вы это либо продали, либо передарили. Давайте сегодня вот про это поговорим.
0: Про передарки?
1: Ну да, когда у вас что-то появляется каким-то, ну, вы это не купили. Оно у вас появилось не за счет приобретения в магазине. И вы потом это там маме, папе, на дачу соседям, еще куда-то, в общем, пристроили.
0: Я могу рассказать свою историю.
1: Давай.
0: Потому что когда были жирные годы автомобильной журналистики, все компании дарили автомобильным журналистам определенные сувениры. У всех журналистов была такая так называемая полочка ненужных вещей. То есть тебе вроде бы подарили, вроде бы передаривать-то, а с другой стороны, ну вот скажи, зачем тебе 16 рюкзаков, например?
1: Не
0: Причем
1: нужны.
0: Все примерно одинаковые, только с разными логотипами.
1: Так.
0: Вот, поэтому у меня было очень много передарков. Вот, а один мой знакомый, он вообще ушлый человек, прямо скажем. Он стал размещать это все на досках объявлений.
1: А вот это вот хорошо.
0: И обогащаться.
1: Ребят, вот как вы пристраивали вещи, которые вы не приобрели, они у вас там в качестве подарка появились или еще как-то...
0: Презент,
1: вы...
0: подарок, это не важно.
1: Да.
0: Как,
1: да. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, делитесь своими историями.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И вот прекрасный вечерний час. Решили поговорить про подарки, презенты, ну и вообще какие-то вещи, которые вам доставались бесплатно. Ну, как вы их передаривали или, не знаю, возможно, продавали.
2: Как-то на шиномонтажке рядом заправка. Подходит женщина, ищет, куда выкинуть пластиковую канистру из-под бензина. А выкинуть-то некуда. Я ей говорю, давайте я выкину. И положил в машину. А канистра прям новая, один раз использовали, и все. Я ее дома отмыл, проветрил и продал на Авито. Андрей Самара, молодец.
1: Андрей.
2: Чего?
1: Добрый вечер, Игорь и Андрей. Подруга на день рождения подарила худи от блогера одного. Вещь мне не подошла, так как была слишком длинной. В итоге я ее тоже через вот эту доску объявлений сплавил.
2: Это оверсайз.
1: Да.
2: Когда дарят коньяк, потом его передариваю. Не люблю коньяк.
1: Да. Хотя и Минздрав предупреждает.
2: Да.
1: Добрый вечер, десятибалльники. Выиграв в прошлом году у вас скидку на пиццу, не так. Помню, как называется. Но не смог воспользоваться. Подарил коллеге на работе.
2: Ну вот, ребят, как вот вы пристраивали вещи, которые были вами получены, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Кто-то сегодня, возможно, получит 2 билета на концерт группы «Кино».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим про вещи, которые вам доставались безвозмездно, бесплатно. И что вы с ними делали?
2: Как
1: вы
2: пристроили.
1: Пристраивали, абсолютно верно.
2: Привет, любимые вечерники. Ползу по МКАДу в свое Заметино. Думаю о том, как пристроить предсвадебный подарок. Колонка с двумя микрофонами. Серьезно, мы с женихом за голову схватились. Еще и забрали из города
1: путь. Предсвадебный подарок. Ждите еще.
2: Колонка с двумя микрофонами. А что за колонка-то?
1: А, я так понимаю, а-ля караоке такой. Да, был случай, выиграл у драгоценной Алисы Михайловны абонемент на хот-доги много.
2: Так.
1: А потом смотрю, ближайшая харчевня 250 километров от меня. Отдал родственнику в столицу, а он все съел и мне ничего не привез.
2: Моим двум двоюродным братьям скидывались все родственники на 18-летие и дарили одному золотой браслет, другому золотой кулон на цепь. Они оба старше меня, и я тоже думала, мне подарить что-то такое. А мне подарили кожаную папку. Расстройство мое не знало границ. И я ее технично передарила соседу на Новый год. А всем сказала, что потеряла. Но это прям вот как-то, несправедливость.
1: Привет, я передарил чугунные батареи. Больше не буду, тяжело.
2: Ребят, как пристраивали подарки, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Тенет Т4L.

0: всему на суточном.
1: 6+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
14: Да.
15: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
13: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
16: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим сегодня о вещах, которые достались безвозмездно, и куда вы их пристраивали.
2: Да, а вот мне, например, один дарил всегда исключительно бесполезные подарки. Талант у него был такой. Итак, китайский плетеный ремень я просто выкинул. Саквояж, который не был уже бракованный на дачу, инструмент хранить. Шарф вроде не выкинул, мало ли. А вот лопату на новоселье в офисе возил в машине лет 10. Потом потерял. А она была новая.
1: Да. Здравствуйте, друзья. В школе на 23 февраля девочки подарили кассету с альбомом «Стрелок». Я такое не слушал и не слушаю, типа, благо одноклассник был фанатом, и мы поменялись с ним кассетами. Отдавая мне свою, он сказал: «Забирай, тут чудища какие-то, не люблю такое». Так я познакомился с творчеством «Короля и Шута», был 2004 год.
2: Прабабушка подарила мне серую куртку на синтепоне. Месяц носил, промерз, выкинуть жалко. Подарил бате на Новый год с коньячком. А он через полгода подсунул ее обратно с ноутбуком. Так и завертелось. Дарим куртку плюс нормальный подарок. Мой коронный ход накрутил 120 гаек и 60 болтов. Батя два вечера откручивал, ржал. Куртка до сих пор в гараже. Понятно. Ждет бетона.
1: Добрый вечер. Возвращаюсь из Сергиева Посада с покупкой через доску объявлений нового снаряжения для подводной охоты. В подарок досталась пара специальных перчаток. А сын, из-за него я поехал в Сергиев Посад, так как это он меня подсадил на это увлечение, сидит дома и ждет меня. Еще не знаю, что через 20 минут получит подарок. И эти перчатки, их у них еще не, их еще таких нет у него. Вот.
2: Была у нас традиция с друзьями дарить на дни рождения бутылки с горячительным. Друг подарил, вискарик, который был убран в бар. И уж так вышло, что на его день рождения я умудрился подарить ему другую бутылку, но в этом подарочном пакете. Так он вспомнил! Пакет, вот.
1: Ну а что, пакет и пакет.
2: В общем, получился красный переходящий пакет.
1: Ничего страшного, я считаю, вот, если бутылка была одна и та же, это было бы очень странно. А пакет... пишите нам, как вы пристраивали вещи, которые достались вам безвозмездно.
0: Наша реклама.
3: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом. А запах бензина говорит тебе: гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим сегодня про вещи, которые вам достались бесплатно, а вы думаете, как их пристроить или хорошо пристраивать.
2: Здорово, мужики.
1: Всем здорово. Добра.
2: Мне тут по осени пылесос на помойке во дворе приглянулся. Ну, выглядел хорошо. Блин, забрал. Работал пылесос плохо. А весной сетка москитная. Аккуратно и забрал там же. Все продал на известном сайте. Но я не такой вообще. Евгений, турист, пишет, тамбовский.
1: У меня дома есть полочки в шкафу с подаренным подарком, который мне не нужны. Иногда забываю, кто дарил, боюсь не лохануться и подарить тому же человеку его подарочек. Слушайте, это ужасно, да. Это...
2: Когда мне дарят алкоголь, а я периодически его получаю, а не весь я его ассортимент предпочитаю, излишки одариваю. Сам, кстати, не покупал никогда.
1: Неплохо. Салют, родные. Увидел рядом... с помойкой коробка. Аниме-фигурки. Отмыл, сфотографировал, выложил на доску объявлений. В описании написал. Легендарная коллекция, пропитанная духом Японии. Очень редкая. А через пару часов прилетает, забираю за 10 тысяч. Я в шоке, но деньги пришли.
2: А вы молодец.
1: Слушайте, вы комбинатор, я так скажу.
2: Да, Андрей Геннадьевич, давай выбирать победителя. Называй число.
1: Давай 25 сверху.
2: Добрый вечер. После ссоры с молодым человеком пошла и сдала в ломбард все украшения, что он мне дарил. Хватило на путевку в Турции. Там познакомились с нынешним мужем на строю детей. В этом году отмечаем 20 лет совместной свадьбы. Про то, как я попала в Турцию, муж до сих пор не знает.
1: Ну, наверное, не надо.
2: Вам билеты, сходите на концерт группы «Кино», а мы, ребят, прощаемся на сегодня. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно и отправляемся в свое сказочное, довольно мокренькое нынче ЗамКади.
2: Услышимся завтра, пока.
1: А что пока? У нас с тобой еще вон сколько времени. А ты хотел так красиво уйти, не вышло. Потому что сегодня понедельник, сегодня не все так просто. Все, ребят, на сей раз мы действительно прощаемся. Услышимся завтра. Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При ударе беспилотника вооруженных сил Украины в Брянской области погибли трое механизаторов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, украинские боевики нанесли удар во время проведения сельхозработ в поле рядом с поселком Селище Почепского района. Участок принадлежит компании «Мираторг». Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании. «Посмотрим, сможем ли мы это сделать», — заявил Трамп после встречи с президентом Франции перед началом саммита «Большой семерки». Глава Белого дома отметил, что его разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским накануне прошли очень хорошо. Президент США утверждает, что российские и украинские лидеры открыты к перспективе регулирования конфликта. В плане Ирана Трамп заявил, что Ормузский пролив сейчас частично разблокирован, а полностью откроется в пятницу. США раскрыли, кто подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном в электронном виде. Это Трамп, вице-президент Джей Девенс, а от Ирана спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Официальная церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Женеве. Власти России уделяют особое внимание доставке горюче-смазочных материалов в Крым, в осоединенные и приграничные регионы, а логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке, об этом сообщило Министерство энергетики. В конце мая из-за логистических сложностей в Севастополе и Крыму поэтапно ввели ограничения на продажу топлива. Крупнейшие сети перешли на отпуск по талонам. 4 июня Сергей Аксенов объявил о приостановке свободной продажи всех видов бензина в регионе. Однако в последние дни, по данным местного Минтопэнерго, горючее начало вновь появляться на отдельных заправках Крыма. Власти республики также согласовали с крупнейшими региональными сетями АЗС снижение розничных цен на автомобильное топливо. РЖД открыли продажу билетов на ряд поездов в сообщении с югом России, которые ранее приостановились в связи с корректировкой графика движения в сентябре, сообщили РБК в пресс-службе компании. О приостановке продаж РЖД сообщила ранее. Компания указала, что в связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание маршрута некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. На чемпионате мира по футболу последовала первая тренерская ставка. После разгромного поражения от шведов со счетом 1-5 свой пост в сборной Туниса покинул француз Сабре Лемуши. По данным СМИ, к увольнению привели две причины. Одна из них – слабая организация игры, которая как раз проявилась во время матча со шведами. А вторая – поведение сына Лемуши, который входил в тренерский штаб. Он подрался с болельщиками. Сборная Туниса на чемпионате мира выступает в группе F, где также играют команды Японии и Нидерландов. Они в первом матче сыграли в ничью 2-2. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если разобраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бормашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Проверено временем.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Соединенные Штаты после завершения войны с Ираном займутся регулированием конфликта на Украине, заявил Дональд Трамп. Он привел Европу на саммит Большой Семерки, который пройдет во Франции. Глава Белого дома назвал хорошим свой последний телефонный разговор с Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским и отметил, что те открыты к миру. Президент США подтвердил, что меморандум с Ираном подписан, как ранее было указано, в электронном виде. По словам Трампа, санкции с Ираном и США начнут снимать, если Тегеран будет делать то, что от него ждут. Что касается Армуз пролива, то сейчас он открыт частично, а полностью судоходство возобновится в пятницу. На этот день намечено подписание меморандума в Женеве. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в Краснодар и в обратном направлении. Об этом сообщила Росавиация. В связи с этим в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает ведомство. Вечером была ограничена работа аэропорта Геленджика. Финляндия и Швеция предлагают Еврокомиссии ужесточить правила выдачи виз гражданам России. Об этом сообщила финский министр иностранных дел Элина Валтонен. Приближается летний сезон. Тысячи российских туристов направляются на европейские пляжи. Этого быть не должно, заявила она. Валтонен выразила уверенность, что россиянам следует помешать наслаждаться свободами и веселыми частями европейской жизни. В начале июня в Еврокомиссии сообщили о планах продолжить ужесточение ограничений на выдачу виз гражданам России с помощью таргетированных мер. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» успешно провел около 5 дней в вакуумной камере и прошел проверку на герметичность, сообщил Роскосмос. Отсеки системы проверили при помощи гелиево-воздушной смеси. Она способна обнаружить даже микроскопическую трещину. Сегодня корабль транспортировали на рабочее место для дальнейшей подготовки. Старт «Союза» с участниками 75-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 14 июля. Британская певица Бонни Тайлор после экстренной операции в Португалии пришла в сознание. Ее вывели из искусственной комы. Об этом сообщил представитель артистки газете The Sun. В мае 74-летняя певица поступила в больницу с серьезной инфекцией, которая вызвала перфорацию кишечника. Перфорацию устранили, но инфекцию победить не удалось, поэтому Тайлор ввели в искусственную кому. Бонни больше не в коме, но по-прежнему серьезно больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно, отметил представитель певицы. Артистка остается в отделении интенсивной терапии в округе Фару на юге страны. Врачи ожидают ее полного выздоровления. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
3: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
5: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ООО «СС-Химстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио. Это навсегда.
11: Знаете ли вы?
12: Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
13: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Радио.

0: Наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны в течение дня сбили 74 дрона вооруженных сил Украины над российскими регионами, сообщило Министерство обороны. С 8 до 20 часов беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом. Кроме того, дроны перехватили в небе над акваториями Черного и Азовского морей. Для аэропорта Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в соображении безопасности, сообщила вечером Росавиация. Такие же ограничения ввели для аэропорта Геленджика. При этом ограничения воздушного пространства Кубани повлияли на сообщения с Краснодаром. В связи с этим в аэропорту Краснодара возможны корректировки расписания рейсов, уточнили ведомстве. Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным недопустимость распространения конфликта на Украине на Белоруссию. «У этого конфликта не может быть военного решения», заявил также президент Белоруссии в интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш». По оценке Лукашенко, конфликт на Украине может завершиться уже в этом году. Это зависит от воли нескольких человек. Ранее сегодня глава МИДа России Сергей Лавров в ходе визита в Минск призвал не гадать о возможных сроках окончания украинского конфликта. Российский военно-морской флот должен быть готов к широкому спектру угроз со стороны стран Запада, считает помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, речь идет о диверсиях, ударах беспилотников и кибератаках. В связи с этим важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, заявил Патрушев в российской газете. Он подчеркнул, что нельзя допустить блокады ключевых морских направлений России на Балтике и в Черном море. В Армении 17 июня стартует военное учение «Eagle Partner 2026» с участием военных самой республики, США, Франции и Греции. Маневры пройдут в рамках подготовки к международным миротворческим миссиям, сообщила Минобороны Армении. Эти учения впервые прошли в сентябре 2023 года под названием «Eagle Partner». Сборная Испании сенсационно сыграла в ничью с командой Кабо-Верде на чемпионате мира по футболу. Матч первого тура группового этапа в группе H завершился со счетом 0-0. На 71-й минуте сборная Испании на замену вышел лучший бомбардир Барселоны в минувшем сезоне Ламин Ямаль. Участие футболиста в стартовом матче некоторое время оставалось под вопросом из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги. Другой нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль установил антирекорд в истории чемпионатов мира. Он стал первым футболистом в истории турнира, который ни разу не коснулся мяча за первые 30 минут встречи. 29-летний Ойярсабаль за сборную Испании провел 54 встречи, забил 25 голов. Испанцы нанесли 27 ударов по воротам соперника, при этом Кабо-Верде ударил лишь 6 раз. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При ударе беспилотника вооруженных сил Украины в Брянской области погибли трое механизаторов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, украинские боевики нанесли удар во время проведения сельхозработ в поле рядом с поселком Селище Почепского района. Участок принадлежит компании «Мираторг». Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании. «Посмотрим, сможем ли мы это сделать», — заявил Трамп после встречи с президентом Франции перед началом саммита «Большой семерки». Глава Белого дома отметил, что его разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским накануне прошли очень хорошо. Президент США утверждает, что российские и украинские лидеры открыты к перспективе регулирования конфликта. В плане Ирана Трамп заявил, что Ормузский пролив сейчас частично разблокирован, а полностью откроется в пятницу. США раскрыли, кто подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном в электронном виде. Это Трамп, вице-президент Джей Девенс, а от Ирана спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Официальная церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Женеве. Власти России уделяют особое внимание доставке горюче-смазочных материалов в Крым, в осоединенные и приграничные регионы, а логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке, об этом сообщило Министерство энергетики. В конце мая из-за логистических сложностей в Севастополе и Крыму поэтапно ввели ограничения на продажу топлива. Крупнейшие сети перешли на отпуск по талонам. 4 июня Сергей Аксенов объявил о приостановке свободной продажи всех видов бензина в регионе. Однако в последние дни, по данным местного Минтопэнерго, горючее начало вновь появляться на отдельных заправках Крыма. Власти республики также согласовали с крупнейшими региональными сетями АЗС снижение розничных цен на автомобильное топливо. РЖД открыли продажу билетов на ряд поездов в сообщении с югом России, которые ранее приостановились в связи с корректировкой графика движения в сентябре, сообщили РБК в пресс-службе компании. О приостановке продаж РЖД сообщила ранее. Компания указала, что в связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание маршрута некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. На чемпионате мира по футболу последовала первая тренерская ставка. После разгромного поражения от шведов со счетом 1-5 свой пост в сборной Туниса покинул француз Сабри Лемуши. По данным СМИ, к увольнению привели две причины. Одна из них – слабая организация игры, которая как раз проявилась во время матча со шведами, а вторая – поведение сына Лемуши, который входил в тренерский штаб. Он подрался с болельщиками. При этом в самом Тунисе не понимает роль сына главного тренера в штабе. Сборная Туниса на чемпионате мира выступает в группе F, где также играют команды Японии и Нидерландов. Они в первом матче сыграли в ничью 2-2. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, чем порадовали нас музыканты на этих выходных. Обсудим новые релизы групп «Потому что» и «Драматикс». Группа «Потому что» в эти выходные представила новую песню «Минута». Музыканты опубликовали ссылку на свежий трек без комментариев. Но мы вас без комментариев точно не оставим. Слушаем Алексея Юзленко.
2: Песня появилась около года, наверное, назад. Для меня это достаточно яркий образ, буквально на ощущениях. Вплоть до того, что когда я читаю текст, как будто нахожусь на дороге и могу назвать, где растут какие растения, там, кусты, деревья. И я очень долго не мог сделать музыку для этой песни. Она ломала полностью то, что было в голове. Переписывал раза 3-4, наверное, с разными гармониями. И в конечном итоге понял, что сам я ее сделать уже хорошо не смогу, она будет только хуже. И отдал нашему гитаристу Олегу и попросил, чтобы он сделал, как он считает нужным. Гармонию оставили старые, а мелодии все поменялись. Но как получилось сейчас, я судить не могу, потому что привык уже за год к той версии, которую делал сам, которая мне вот не очень понравилась. И очень надеюсь, что этот вариант, записанный уже через год, будет лучше.

0: слушайте новую песню, потому что «Минута» на всех цифровых площадках. Группа «Драматикс» выпустила новый сингл «Жди меня». Кстати, это та самая песня, от которой все будут плакать. Заранее заботливо предупредили музыканты и посоветовали слушателям запастись упаковкой платочков.
1: Песня «Жди меня» — это песня о людях, которых мы продолжаем ждать даже тогда, когда кажется, что все уже закончилось. О надежде, которая сильнее времени, и о свете, который остается внутри, несмотря на боль.

0: желающие прокатиться на музыкальных эмоциональных качелях могут найти трек «Жди меня» на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале наше_ru и на сайте наше.ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Соединенные Штаты после завершения войны с Ираном займутся регулированием конфликта на Украине, заявил Дональд Трамп. Он привел Европу на саммит Большой Семерки, который пройдет во Франции. Глава Белого дома назвал хорошим свой последний телефонный разговор с Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским и отметил, что те открыты к миру. Президент США подтвердил, что меморандум с Ираном подписан, как ранее было указано, в электронном виде. По словам Трампа, санкции с Ираном и США начнут снимать, если Тегеран будет делать то, что от него ждут. Что касается Армузского пролива, то сейчас он открыт частично, а полностью судоходство возобновится в пятницу. На этот день намечено подписание меморандума в Женеве. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в Краснодар и в обратном направлении. Об этом сообщила Росавиация. В связи с этим в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает ведомство. Вечером была ограничена работа аэропорта Геленджика. Финляндия и Швеция предлагают Еврокомиссии ужесточить правила выдачи виз гражданам России. Об этом сообщила финский министр иностранных дел Элина Валтонен. Приближается летний сезон. Тысячи российских туристов направляются на европейские пляжи. Этого быть не должно, заявила она. Валтонен выразила уверенность, что россиянам следует помешать наслаждаться свободами и веселыми частями европейской жизни. В начале июня в Еврокомиссии сообщили о планах продолжить ужесточение ограничений на выдачу виз гражданам России с помощью таргетированных мер. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» успешно провел около 5 дней в вакуумной камере и прошел проверку на герметичность, сообщил Роскосмос. Отсеки системы проверили при помощи гелиево-воздушной смеси. Она способна обнаружить даже микроскопическую трещину. Сегодня корабль транспортировали на рабочее место для дальнейшей подготовки. Старт «Союза» с участниками 75-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 14 июля. Британская певица Бонни Тайлор после экстренной операции в Португалии пришла в сознание. Ее вывели из искусственной комы. Об этом сообщил представитель артистки газете The Sun. В мае 74-летняя певица поступила в больницу с серьезной инфекцией, которая вызвала перфорацию кишечника. Перфорацию устранили, но инфекцию победить не удалось, поэтому Тайлор ввели в искусственную кому. Бонни больше не в коме, но по-прежнему серьезно больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно, отметил представитель певицы. Артистка остается в отделении интенсивной терапии в округе Фару на юге страны. Врачи ожидают ее полного выздоровления. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.